0: детства у меня всегда был такой вопрос, почему люди умирают. Я очень боялась смерти, и я не могла понять, как человек может жить и через какое-то время умереть. Зачем?
1: Марина верила, что после смерти душа человека куда-то уходит. Но куда? Когда девочке было 6 лет, на ее глазах умирала мама.
0: Это было в Баку, у нас были такие соседи, которые занимались таким колдовством, наведением порчи. А я связываю с этим, потому что у меня мама сильная женщина, и ни с того ни с сего у нее были приступы.
1: Неизвестная болезнь не отпускала, медицина была бессильна. Во время приступов Маринина мама ощущала чье-то присутствие. Ей казалось, что в комнате кто-то находился, готовый забрать ее жизнь.
0: Она так лежала, рассказывала, что кто-то ходил по комнате. То есть вот какими-то нечистыми проявлениями я понимала, что дьявол есть. И, соответственно, я понимала, что Бог есть.
1: Противостоять демоническим силам семье помогли священники. С Божьей помощью мама девочки выжила. Спустя годы, когда уже семья переехала в Россию, Марине вновь пришлось столкнуться с лицом смерти.
0: Мне было 18 лет, вот, и так получилось, что у меня умерла одноклассница, и в этот год у нас еще в школе 3 человека погибло. Я помню, я даже ни с кем разговаривать не могла, я никому об этом не говорила, что мне тяжело.
1: Ну почему? Кому-то суждено прожить 50, кому-то 70 лет, а кому-то только 17. С новой силой Марину захлестнул вопрос, что же происходит с душой человека после смерти? Бог, если ты...

0: Я даже почувствовала, что кто-то на меня смотрит, как будто сверху.
1: Для Марины Бог приготовил встречу с верующей женщиной. Она работала бельетершей в доме офицеров. И как-то случайно у них начался разговор.
0: Абсолютно с далекого завязался разговор. Она говорит: вот, девчонки, ребят хороших мало, надо молиться за мужей. Я говорю: как это так, молиться за мужей? И как-то так пошло, она стала мне рассказывать о Боге.
1: Марина задавала верующей женщине вопросы, а та отвечала, ссылаясь на Библию. С некоторыми утверждениями девушке было трудно согласиться, но что-то внутри ее говорило, что это правда.
0: Я пришла домой, и в ту ночь мне Бог дал огромное покаяние. Со слезами вот изнутри меня покаяние вышло. Я помню, что я сказала: Господи, ты веди меня.
1: А наутро Марина уже забыла, о чем просила Бога. Только почувствовала на душе необыкновенную теплоту. А когда прикрыла глаза, вдруг увидела поток света. Он окутывал ее неземной любовью. Такое видение повторялось несколько дней, и почему-то ее очень тянуло встретиться с той женщиной из дома офицеров.
0: С ней было хорошо, интересно. И я пришла и задала такой вопрос: а где вы собираетесь? А сама этот вопрос задаю и думаю: а зачем я вообще спросила? И так это было неожиданно. Такие глаза большие сделала. И говорит: ну, завтра воскресенье, хочешь, я тебя с собой возьму? Я вообще даже не догадывалась, что она из церкви.
1: Так Марина начала ходить в церковь. Она с упоением читала Евангелие и была счастлива, ведь ей открылся истинный Бог. А родители отказывались понимать дочь, думая, что она попала в секту.
0: Было очень трудно объяснить, что мама – это церковь. Они меня ругали, били. Они говорят: будешь ходить? Я говорю: буду. И они меня по лицу: будешь ходить? Буду еще раз. Я не могла сказать нет. Я понимала, что этот вопрос идет вообще спасение моего дома.
1: Марине хотелось поделиться с родителями благой вестью, но Евангелие они выбрасывали. А девушка продолжала отстаивать право ходить в ту церковь, где ей нравится. Но у родителей были свои планы.
0: У них на меня были большие виды. Я училась на юридическом факультете. Ну, написано, знаете, чтобы мы искали Бога. Он недалеко от каждого из нас. Бог дает смысл жизни, Он дает радость. А без Него все мертво.
1: И только спустя 4 года родители Марины перестали беспокоиться за дочь, видя, что она в надежных Божьих руках.
0: Они приходили в церковь, мама моя несколько раз была. Они абсолютно спокойны, они поняли, что церковь. Они за меня очень рады сейчас, слава Богу.
1: Но самое главное, Марина не стала бояться смерти, потому что для верующего человека смерть – это переход в вечность к любящему Богу. С вами была Ольга Милтенис, звукорежиссер Константин Массолитинов. В следующий раз вы услышите новую историю из жизни христиан в программе «Вечность в миниатюре».
2: Свободное радио. Нам по пути.

0: Евангелие от Иоанна.
1: За 6 дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь умерший, которого Он воскресил из мертвых. Там приготовили Ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежавших с Ним. Мария же, взяв фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги Его, и дом наполнился благоуханием от мира. Тогда один из учеников Его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать Его, сказал:
2: «Для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим?»
1: Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Иисус же сказал:
3: «Оставьте ее. Она сберегла это на день погребения моего. Ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда».
1: Многие из иудеев узнали, что он там, и пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого он воскресил из мертвых. Первосвященники же положили убить и Лазаря, потому что ради него многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса.

0: Друзья, это «Свободное радио», и здесь с вами Катя. Хочу поддержать вас сегодня таким стихом из Библии. В книге Иеремии Бог говорит каждому из нас. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь. Намерения во благо, а не во зло, чтобы дать вам будущность и надежду». По-моему, это одно из самых светлых обещаний в Библии. У нас есть добрая будущность и надежда.
1: Вы слушаете «Свободное радио». Надежда есть всегда. –

вещание свободного радио важен каждый. Вместе мы несем свет Божьей любви. Присоединяйтесь к тем, кто поддерживает христианское радиослужение на свободная.медиа.

0: Классики о вере.
1: Дитрих Банхёфер. «Божья благодать быстро разрушает мечты».

0: Макс Лукада. Петра тревожит возможность слишком легко простить обидчика. Иудейский закон предписывал, чтобы обижаемый братом своим прощал его 3 раза. Петр готов удвоить это число и добавить еще 1 для ровного счета. Конечно, он думал, что такая арифметика произведет впечатление на учителя. Не произвела. Впечатление до сих пор производит на нас ответ Иисуса. «Не говорю тебе до 7, но до 70 раз». Если вы задумывались, сколько будет 7×70, значит, вы упустили суть. Подсчитывать меру своего милосердия означает вообще не быть милосердным. Если вы дозируете свою доброту, ее у вас просто нет. Не должно быть такого предела, где благодать исчерпает себя.
1: В любое время дня и ночи. Свободное радио рядом.

Ну что же вы уходите, ничего не заказали? Так просто отдохнуть нельзя, приют в соседнем зале. А вас, простите, в списках нет, давно ж вы не ходили и взносы не платили, ну вот мы исключили. Мы пару раз звонили, а вы там где-то были, плодов не приносили, вот мы и исключили. Но если что, то...

0: Стих дня.
1: Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне, и отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Евангелие от Матфея, 6 глава, 6 стих.
0: Свободное радио.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Мир вам, дорогие слушатели Свободного радио. В 6 главе Евангелия от Матфея Иисус учит молитве. «Ты же, когда молишься, войди в

0: В общем, везде, где было скопление людей. Их могли увидеть и сказать о них: «Ох, какие это духовные люди!» Или: «Ох, как он молится красиво и складно! Наверное, он очень любит Бога, и, наверное, он очень близок к Нему». Но, к сожалению, все это лицемерие. И подобно лицемерам, жертвующим ради людской похвалы, на показ молящиеся уже получают награду свою. Им нужна была награда только от людей, и такую награду они получали. Все эти молитвы были посвящены не Богу, а людям. Но когда нас никто из людей не видит, мы такие, какие мы есть. И Бог в центре нашей молитвы. И это главный принцип молитвы, который мы не должны забывать. Если мы молимся в обществе, где нас видят и слышат, то будьте всегда искренни. Джон МакАртур на этот счет говорит, что всякий верующий, приходящий к Богу с чистым сердцем и с тайной молитвой, может рассчитывать на особое внимание Отца. Кроме того, если наша молитва соответствует Божьим требованиям, Отец наш, видящий тайное, воздаст нам. Самая главная тайна, которую Он видит, это не слова, произносимые в потаенной комнате дома, а мысли, хранимые в потаенной комнате сердца. Именно эти тайны важны Ему, и только Он знает о них все. С вами был Семенов Роман, пастор церкви «Свет Евангелия», город Красногорск.
1: Верь, живи, молись. Свободное радио.

0: Притчи Соломона.
1: Лучше бедняк, чей путь беспорочен, чем богач, чьи пути бесчестны.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Когда-то мне было непонятно, как вообще здравомыслящий современный человек может верить во всякую религиозную чушь. Эти мысли я стала записывать в специальный блог «Меньше ада».
1: Дарья Косинцева, автор популярного блога «Меньше ада».
0: И по сей день читатели этого блога спрашивают меня, мол, как же ты все-таки умудрилась стать христианкой?
1: Дневник бывшей атеистки.
0: А вот так. Могу ли я убить ребенка, чтобы спасти человечество? Должны ли мы прикончить маньяка, чтобы защитить его потенциальных жертв? Могу ли я сжечь ведьму, чтобы спасти ее душу? Все эти варианты одной и той же проблемы. Зло ради добра. Куча моральных непоняток строится именно на ней. Вариаций можно придумать тысячу. Раньше мне тоже щекотали нервы подобные вопросы. Теперь я абсолютно спокойна на этот счет. Я подозреваю, что Бог вообще не требует от нас никакого напряжения сверх меры, решения проклятых вопросов и борьбы за счастье человечества своими силами, тем более силами зла. Он требует только послушания, которое недвусмысленно описано в Евангелии. Заметьте, что Христос, например, не рвет рубашку на груди и не просится сам на Голгофу. Наоборот, он просит Бога, чтобы его по возможности минула чаша сия. В общем, совсем не героическое поведение для спасителя человечества. Зато чашу сию он принимает с покорностью, раз так надо. Человечество всю свою историю только и делает, что пытается добиться рая на земле. И все как-то получается не очень. Почему? По-моему, потому что мир загадочен, и механизмы его работы нам понятны мало. Зато они понятны Богу, который пытается дать нам простые инструкции по применению, а в общем говорит: «Следуй за мной и не ошибешься». Но люди Богу не верят. Они все время пытаются найти тропинку покороче, выведать наверняка, где добро, где зло, и съедают в процессе какой-нибудь не тот плод. Христианство не требует жертв. Христос говорит просто: «Бремя мое легко, не напрягайтесь, доверьтесь Богу». Спасение одного человека или всего человечества – дело рук Бога. Не стоит пытаться решать за него, действуя более эффективными методами. С этой точки зрения многие сложные моральные вопросы становятся гораздо проще. Должен ли я в рискованной ситуации спасать людей? Да, потому что так Бог сможет действовать через меня, и я надеюсь на его волю. Если умру, то так и надо. Должен ли я ради добра и любви лечь под нож, чтобы умереть и стать донором сердца? Скорее всего, нет. Потому что именно Бог выбирает, чье сердце должно пока еще работать.
1: Дарья Косинцева. Дневник бывшей атеистки.
2: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Привет всем! Кто-то посчитал, что курица-рекордсмен смогла лететь 13 секунд подряд. Ну, конечно, не буревестник, но тоже молодец. Все мы находимся в разных исходных позициях, и то, что для кого-то кажется элементарным, для другого будет чуть ли не подвигом. Цените и уважайте труд друг друга. Всем добра!
1: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

реальности, когда пальцы ищут вен, я давно просох от ясности, глядя в стекла прошлых дней. Там старик от жизни сгорбился, там ребенок песни пел. Мокрый пес с цепью смирившийся, над ним аист гнездо вил. Да, если б...

100 нескучных историй. Сердечная история. Владимир Андреевич Алмазов – врач с мировым именем, академик, на счету которого сотни научных трудов в области кардиологии. В 1978 году он стал главным кардиологом Ленинграда. Был награжден медалью за выдающиеся достижения в медицине 20-го столетия. Будучи уже пожилым человеком, Владимир Андреевич продолжал активно трудиться, преподавать. В своем рабочем кабинете на столе он держал банку с заспиртованным сердцем, бережно храня ее на протяжении нескольких лет. Студенты, обучавшиеся у великого кардиолога, знали историю, связанную с этим сердцем. Профессор сам любил ее им рассказывать. А началась эта история еще в начале 50-х годов, когда после окончания мединститута Алмазов проходил интернатуру в одной из больниц Ленинграда. Он, тогда еще начинающий врач, помогал опытным кардиологам осматривать пациентов и набирался практики. Однажды в клинику поступила молоденькая и очень красивая девушка. Увы, ее диагноз, подострый септический эндокардит, почти не оставлял ей шансов выздороветь. Это страшное инфекционное заболевание и в наше время дает большой процент смертности, а тогда пациентку и вовсе считали безнадежной. Не описать словами, как молодому интерну Алмазову было жаль эту худенькую, угасающую на глазах девушку, потерявшую аппетит и изнуренную высокой температурой. При этом какая-то невероятная сила тянула Владимира к ней. Он стал все чаще посещать пациентку и вовсе не из чувства жалости. Молодой человек полюбил ее, хотя и сам пока до конца этого не понимал. Для практически обреченной больной ежедневные визиты доброго и внимательного интерна стали лучиком света. Она с нетерпением ждала его прихода. Владимир появлялся, и ей становилось легче. Молодой врач приносил ей цветы, говорил ласковые и ободряющие слова. Постепенно Алмазов осознал, что просто не может жить без этой девушки. Да и она не осталась равнодушной к ухаживаниям парня. Она тоже полюбила и стала выздоравливать. Постепенно безнадежно больная смогла победить инфекцию. Конечно, этому способствовала не только любовь молодого интерна. Немалую роль в выздоровлении девушки сыграл новый антибиотик, плюс специально разработанное лечение, которое ленинградские кардиологи решились опробовать на пациентке. Однако любой медик подтвердит, что любовь и искренняя забота врача, обращенная к пациенту, творят не меньшие чудеса, чем самые эффективные лекарства. Когда пациентка окончательно поправилась и выписалась из больницы, Алмазов сделал ей предложение. Девушка ответила согласием, и пара поженилась. Их счастливый брак продлился почти 30 лет. У супругов родились 2 детей. На 25-летие свадьбы Алмазовы пригласили тех самых врачей, которые когда-то лечили безнадежную молодую пациентку. Жена Алмазова умерла раньше него. Перед смертью она завещала

0: человека, поднять его, воодушевить, придать ему сил, да что там, буквально оживить, то тем более Божья любовь способна на все это и на гораздо большее. Божья любовь, когда мы открываемся навстречу ей, воскрешает нас к новой жизни, окрыляет, наполняет радостью, преображает наши души, вдохновляет на благие перемены, исцеляет нас от проказа греха, освобождает из дьявольского плена, наделяет духовной силой побеждать соблазны, преодолевать трудности. Наши больные, оскверненные пороками и отягощенные виной сердца, по-настоящему исцелить сможет лишь Божье любящее сердце.
1: Свободное радио. Если слушать, то настоящее.

0: Анжелка, пить будешь чуть?
1: Ага, там морс клюквенный в холодильнике. Принеси, пожалуйста.
0: Ну что, дорогая моя, готова в очередной раз продуть?
1: Ага, размечтался.
0: Что ж ты еще не поняла, что в скребл я обыграю любого? Это что еще такое?
1: Что?
0: Очень смешно.
1: Ты чего? Что случилось-то?
0: Твоя работа.
1: Какая работа?
0: Ты выложила на столе слово «хвостун».
1: Где? А, правда? Да нет, ты что, случайно, наверное, выложилась?
0: О, ты хочешь мне сказать, что вот из этой вот кучи карточек случайно само по себе выложила из слова?
1: Разве это невозможно?
0: Теоретически, да. Практически нет.
1: Почему? В этой куче карточек есть все буквы алфавита. Ты не можешь отрицать тот факт, что комбинация из нескольких букв могла случайно выложиться на столе.
0: Слушай, хватит мне мозги пудрить, Анжела, это ты сделала.
1: Да откуда такая уверенность, что слово не могло просто выложиться на столе случайно?
0: Потому что есть такое понятие хотя бы, как теория вероятности. Я, если ты не забыла, на физико-математическом учусь.
1: Теория вероятности?
0: Да. Вероятность того, что вот из этих карточек совершенно случайно выложится определенное слово, очень мала.
1: Один к стам.
0: Ой-ой-ой-ой-ой. Один к стам. Вероятность того, что только буквы, из которых состоит слово, выпадут случайно, равна количеству букв в алфавите,
1: так,
0: возведенному в степень, равной количеству букв в слове.
1: Ага. В нашем случае это 33 в седьмой степени, так?
0: Молодец.
1: Так, берем калькулятор. Так, что у нас получается? Я даже не знаю, как это число произнести.
0: Так, давай сюда. Один к 42 418 442 977.
1: Вот это да.
0: Да! И это, не учитывая того, что буквы еще должны встать в определенном порядке.
1: В этом случае, насколько я понимаю, ни о какой возможной вероятности вообще речи не идет.
0: Вот и я о том же. Чё ты мне голову морочишь? Это ты сделала, признавайся, и хватит вот тут вот.
1: Если я правильно тебя понимаю, ты настаиваешь на том, что всего лишь одно слово, состоящее из каких-то там 7 букв, не могло выложиться из карточек на столе не иначе, как в результате вмешательства разума извне.
0: Правильно, правильно ты меня понимаешь. Только ты зубы мне за... Погоди.
1: Что?
0: Ты знаешь что.
1: В чем дело?
0: Слушай, мне это сразу подозрительным показалось. Знаешь, что во время нашего разговора об эволюции ты ни с того ни с сего вот так вот предложила мне, давай-ка сыграем в скребл.
1: А что тут подозрительно?
0: Ой, только не надо вот строить из себя здесь невинность. Что, решила загнать меня в угол моими же самыми аргументами?
1: Да что ты, что
0: только
1: ты?
0: Только не тут-то было. Это совершенно разные вещи.
1: Разве? На нитях молекулы ДНК записана вся информация об анатомии, физиологии и биохимии взрослого человека. И это не каких-нибудь там 7 букв, а миллионы символов. И тем не менее, ты утверждаешь, что они могли оказаться там совершенно случайно. Может, подсчитаем вероятность?
0: Да не буду я с тобой в скребл играть, понимаешь? Демагогией ты развиваешь. Демагогией ты занимаешься, сестра, понимаешь? Демагогией! Чао!
1: Смотри-ка, еще одно слово само собой случайно собралось.
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Зинаида Миркина. Так, как действовали наши отцы, нельзя было. Да, но от этого, что мы знаем, как не надо, еще не следует, что мы знаем, как надо. Перед нами стоит та же задача. Ее надо решать по-другому, но ее надо решать. Надо бороться с ненавистью. Вот она, старая задача. Ненависть бушует по всей земле. Ненависть раскалывает планету.
1: Свободное радио.

0: Евангелие от Иоанна.
1: И потому, когда пришли к нему самаряне, то просили его побыть у них, и он пробыл там 2 дня. И еще большее число уверовали по его слову. А женщине той говорили:
2: «Уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что он – истинно Спаситель мира, Христос».
1: По прошествии же 2 дней он вышел оттуда и пошел в Галилею. Ибо сам Иисус свидетельствовал, что пророк не имеет чести в своем отечестве. Когда пришел он в Галилею, то галилеяне приняли его, видя все, что он сделал в Иерусалиме в праздник, ибо и они ходили на праздник. Итак, Иисус опять пришел в Кану Галилейскую, где притворил воду в вино. В Капернауме был некоторый царедворец, у которого сын был болен. Он, услышав, что Иисус пришел из Иудеи в Галилею, пришел к нему и просил его прийти и исцелить сына его, который был при смерти. Иисус сказал ему:
3: «Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес».
1: Царедворец говорит ему:
4: «Господи, приди, пока не умер сын мой».
1: Иисус говорит ему:
3: «Пойди, сын твой здоров».
1: Он поверил слову, которое сказал ему Иисус, и пошел. На дороге встретили его слуги его и сказали:
5: «Сын твой здоров».
1: Он спросил у них:
4: «В котором часу стало ему легче?»
1: Ему сказали:
5: «Вчера, в 7 часу, горячка оставила его».
1: Из этого отец узнал, что это был тот час, в который Иисус сказал ему: «Сын твой здоров», и уверовал сам и весь дом его. Это второе чудо сотворил Иисус, возвратившись из Иудеи в Галилею.
6: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Меня зовут Евгений, я из города Тамбов.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Вера для меня значит очень много. Вера – это смысл жизни, прежде всего. Для чего мы живем в этом мире? На самом деле, я верю. Я христианин, я верю в Иисуса Христа, в Бога единого. Я верю в жизнь вечную. Те, кто верует в Бога, в Сына Иисуса Христа, тот обретает вечную жизнь.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Я считаю, что без веры жить – это очень ущербно, потому что когда ты не веришь ни во что, ты веришь в свои силы, а силы, они не вечные, силы, они имеют определенные ограничения, то есть определенные преграды. Когда ты веришь в Бога, в Его Сына Иисуса Христа, то ты понимаешь, что Его сила безгранична. То есть все вот эти модные слова сейчас, как называют, депрессии и тому подобное, неполноценность, она стирается полностью твоей веры. Стирается полностью Богом. То есть, когда ты веришь, у тебя не может быть такой сильной депрессии, как у простых людей вокруг. Ты постоянно счастлив, потому что ты считаешь, что ты уверовал в Его Сына, соответственно, как говорит Библия, ты являешься спасенным человеком, поэтому надежда на вечную жизнь это супер просто. Это ни с чем не сравнимо. Ощущение в этом мире ничего не может с этим сравниться.
1: Твой любимый библейский стих.
2: А это центральный стих Библии. Он так и гласит Иоанна, глава 3, стих 16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». То есть это стих ключевой, я считаю, что вообще ключевой всего христианства, и как бы он открывает весь смысл вообще всего. Христианство, вообще весь смысл в данный момент моей веры. То есть, поэтому тут все сказано, по-моему, даже больше добавить нечего в этом.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Как посмотреть, с какой стороны. Тут есть и свобода, есть... Ну, на самом деле, ограничения, они для верующего человека, они... То есть это не является ограничением, я считаю, это свобода. Свобода в жизни, свобода жить без греха, свобода... Как бы вообще свобода, на самом деле. Ну, все люди, на самом деле, они не свободны. Неверующие люди, они не свободны. Они находятся в рабстве греха. И только во Христе, только христианин может быть по-настоящему свободным. А то, что христианская жизнь накладывает какие-то определенные ограничения, я не считаю, что это ограничение. Я считаю, что это нормальный уклад жизни, это исполнение воли Божьей. То есть они меня нисколько не напрягают. Мне вот сейчас, говорят, вообще даже как-то это... Даже легче жить христианской жизнью, чем я жил раньше мирской жизнью. Это две разные жизни вообще совершенно. Поэтому я считаю, что настоящая свобода, действительно, она только в вере во Христе, у христиан. Все остальное – это рабство.
0: Вы слушаете «Свободное радио».

0: I'm standing with the faith of a miracle maker.
1: Присоединяйся к благому делу. Поддержи Свободное радио. Подробности на сайте свободная.медиа.

0: Новый час на свободном.
1: Время держать слово.
2: 11 мая 1926 года состоялась первая встреча и беседа профессоров английского языка Оксфордского университета Джона Толкина и Клайва Льюиса. Толкин был глубоко верующим человеком, и его твердые религиозные убеждения сыграли значительную роль в обращении Клайва Льюиса. Через 3 года после этого Льюис пришел ко Христу, хотя к разочарованию Толкина предпочел англиканскую церковь католической. Поначалу Льюис решительно сопротивлялся аргументам Толкина и впоследствии вспоминал, что вернулся в христианство как блудный сын, с боем, упираясь изо всех сил, оглядываясь по сторонам в поисках пути для побега. Свою последнюю борьбу он описывает в книге «Настигнутой радостью». «И вот ночь за ночью я сижу у себя в колледже Магдалины. Стоит мне хоть на миг отвлечься от работы, как я чувствую, что постепенно, неотвратимо приближается тот, встречи с кем я так хотел избежать. И все же то, чего я так страшился, наконец свершилось. В Троицын семестр 1929 года я сдался и признал, что Господь есть Бог, опустился на колени и произнес молитву. Ту ночь, верно, я был самым мрачным и угрюмым из неофитов Англии». Вскоре после этого Толкин и Льюис образовали в Оксфордском университете литературный и преимущественно христианский кружок – сообщество инклингов, который просуществовал почти 2 десятилетия – с 1930 по 1949 год. Основной целью встреч инклингов было чтение и обсуждение неоконченных литературных произведений участников. Среди произведений, впервые зачитанных именно на этих встречах, был и «Властелин колец» Джона Толкина, и «За пределы безмолвной планеты» Клайва Льюиса. 11 мая 1926 года состоялась первая встреча Джона Толкина и Клайва Льюиса.
3: «След в истории».

0: Псалом 89, 12 стих. «Господи, научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». Господи Иисусе Христе, смертью смерть поправший, мы молим Тебя, прибудь утешением Твоим и благодатью среди нас в этот тяжелый час. Даруй нам уверенность в том, что смерть не имеет власти над нами, что мы в Твоей власти, как в смерти, так и в жизни. Направь взоры наши на крест Твой, дабы мы познали силу Твоего воскресения и при смерти нашей ощутили присутствие Твое, ибо Ты живешь и царствуешь во веки веков. Аминь.
1: Свободное радио рядом.
2: Привет, друзья!
3: Мы группа Not an Idol. Вы слушаете Свободное радио.

Петр Мамонов. Сядь, напиши стихотворение хорошее, если ты поэт. Сядь и напиши статью хорошую, если ты журналист. Найди хорошее, честное, чистое, чтобы в этом ужасе маленькую щелочку света сделать. Всегда можно. На работе все тащат детали. Не тащи, сегодня хотя бы. Куришь 7 сигарет в день, выкури сегодня 5. Это тоже будет христианство. Движение, подвиг. Так всюду, всегда, везде, постоянно. Всегда чуть в плюс, чтобы было. Чуть лучше каждый день. И начинается что? В привычку входит. В человеке все привычка. Привычка свыше нам дана, замена счастью она. Входит в привычку делание добра. К концу жизни стать бы нормальным человеком. Вот и вся задача.

0: задача. Чтобы с тобой всем было хорошо, спокойно, просто, ясно, не путано, без этих вопросов.
1: Новая музыка на свободном радио.

0: Друзья, привет! С вами Катя. Знаете, какая противоположность надежды? Это отчаяние. Оно лишает человека способности жить, уводит в забытье. От этой бездны отчаяния спасает лишь одно – упование на Бога, на Его обещанное нам спасение и помощь в любой беде. Именно такая надежда вдохновляет идти вперед, не сводя глаз с источника нашей веры. Надежда помогает жить и приносить плод в самой бесплодной пустыне. Хочу поддержать в вас сейчас эту надежду и противопоставить ее всякому отчаянию.
1: Свободное радио.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Идеальный друг. Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным. И бывает друг более привязанный, нежели брат. Книга Притчи, 18 глава, 25 стих. Нас не всегда легко любить. Это из-за того, что мы склонны к переменам настроения. Меня может быть легко любить в какой-то один момент и сложно в другой. Хороший друг любит вас независимо от вашего настроения. Бывает сложно найти такого друга. Но у меня есть один друг, который любит меня независимо от моего настроения. Он отлично знает мой характер, все хорошее и все плохое обо мне. Фактически между нами нет секретов. Он знает все мои недостатки и все мои слабости, и однако при этом любит меня. Он тот, кто положил начало нашим дружеским отношениям, и он тот, кто поддерживает их. Он остается со мной в хорошие и в плохие времена, и когда другие покидают меня, он остается. Он обещал, что никогда не оставит и не покинет меня. Я подводил моего друга несчетное количество раз, но он никогда не подводил меня. Он прощает все мои проступки, он дает мне совет, когда я в нем нуждаюсь, и я ни разу не видел, чтобы он ошибался. Его мысли всегда обо мне. Кажется, что он никогда не думает о своем благоденствии, но он всегда заботится о моем. На самом деле он любит меня так сильно, что он положил свою жизнь за меня. Он сделал это и для вас тоже. Отец, мы благодарим тебя за твоего единородного сына, который положил свою жизнь, чтобы мы могли быть твоими друзьями. Господь, мы молимся, чтобы как Авраам был назван твоим другом, так и мы могли быть названы друзьями Бога. Мы хотим знать тебя близко. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.
1: Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

Привычка есть привычка. Ее не выбросишь за окошко. А можно только вежливенько, со ступеньки на ступеньку, свести с лестницы. Марк Твен.

0: тебя, пожалуйста, свети. Об одном прошу тебя, пожалуйста, свети. Свети.
1: Радостная весть.
2: Выдержка из письма Павла христианам в Риме.
3: Теперь я обращаюсь к вам, язычники. Я апостол язычников. Я горжусь своим служением и надеюсь, а вдруг я смогу пробудить ревность к вам в моих соплеменниках и спасти некоторых из них. Если их отвержение примирило весь мир с Богом, то что же будет, когда они будут приняты? Жизнь для умерших. Ведь если часть опары посвящена Богу, то посвящено и все тесто. И если корень посвящен Богу, то и ветви. А если некоторые из ветвей были отломаны, и ты, и дикая маслина, была привита на их место и стала причастна корню и сокам садовой маслины, то не похваляйся перед ветвями. Чем ты можешь похвалиться? Ведь не ты опора корню, а корень тебе. Может, ты скажешь, ветви были отломаны, чтобы привить меня. Прекрасно. Они отломаны из-за неверия, а ты на их месте благодаря вере. Но не заносись, а бойся. Если Бог не пощадил природных ветвей, думаешь, Он пощадит тебя? Так помни, что Бог и добр, и суров. Суров к отпавшим. К тебе добр, пока уповаешь на Его доброту. А нет, и тебя срубит. Если иудеи перестанут упорствовать в неверии, будут снова привиты. Бог властен привить их снова. Если ты, будучи срезан с дикой маслины, вопреки природе привит к садовой, то тем легче Богу вернуть эти отломанные природные ветви на их родную маслину.
4: Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: дня.
1: Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне. И отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Евангелие от Матфея, 6 глава, 6 стих.
0: Свободное радио.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Мир вам, дорогие слушатели Свободного радио. В 6 главе Евангелия от Матфея Иисус учит молитве. «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Итак, этот текст раскрывает нам важнейшую суть молитвы. Иисус предлагает нам уединиться с Богом, остаться нам тет-а-тет с Отцом Небесным и пообщаться так, чтобы никто не слышал и не видел нас. А почему необходимо уединиться? Дело в том, что на тот момент люди молились. Но как? На площадях, на углах дома, в синагогах, в общем, везде, где было скопление людей. Их могли увидеть и сказать о них: «Ох, какие это духовные люди!» Или: «Ох, как он молится красиво и складно! Наверное, он очень любит Бога, и, наверное, он очень близок к Нему». Но, к сожалению, все это лицемерие. И подобно лицемерам, жертвующим ради людской похвалы, напоказ молящиеся уже получают награду свою. Им нужна была награда только от людей. И такую награду они получали. Все эти молитвы были посвящены не Богу, а людям. Но когда нас никто из людей не видит, мы такие, какие мы есть. И Бог в центре нашей молитвы. И это главный принцип молитвы, который мы не должны забывать. Если мы молимся в обществе, где нас видят и слышат, то будьте всегда искренними. Джон МакАртур на этот счет говорит, что всякий верующий, приходящий к Богу с чистым сердцем и с тайной молитвой, может рассчитывать на особое внимание Отца. Кроме того, если наша молитва соответствует Божьим требованиям, Отец наш, видящий тайное, воздаст нам. Самая главная тайна, которую Он видит, это не слова, произносимые в потаенной комнате дома, а мысли, хранимые в потаенной комнате сердца. Именно эти тайны важны Ему, и только Он знает о них все. С вами был Семенов Роман, пастор церкви «Свет Евангелия», город Красногорск.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Если родителей должны чему-либо научиться в первую очередь, так это тому, что и как можно говорить в присутствии детей. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Несколько раз по окончании лекции ко мне подходила одна мама с просьбой помочь ей разрешить какую-нибудь проблему, связанную с ее ребенком. И когда она во всех подробностях описывала недостатки своего сына, тот стоял за ее спиной. Широко открыв глаза, он слушал, как его мама живописно рассказывала мне о его же проблемах и недостатках. Я всегда внутренне содрогаюсь, когда вот так на моих глазах родители невольно разрушают уверенность ребенка в себе, его чувство собственного достоинства. Удивительно, но такую непростительную ошибку допускают даже те, от кого это меньше всего ожидаешь. Однажды я отправил 9-летнего мальчика на прием к невропатологу, так как у него были серьезные проблемы с успеваемостью в школе. После тщательного осмотра врач позвал в кабинет родителей и стал во всех подробностях обсуждать с ними нарушение работы мозга мальчика прямо в его присутствии. А тот сидел и, широко открыв глаза, слушал доктора. Взрослым словно и в голову не приходило, что ребенок все прекрасно понимает. Как это оскорбительно для него. Мы должны быть предельно деликатны в таких случаях. Нам следует учиться настраиваться на его волну и, соответственно, тому, что он чувствует и думает, вести себя. Любой умный взрослый человек знает, что чувство самоуважения – очень хрупкая вещь, сродни хрустальной вазе, разбив которую, нам уже не собрать ее вновь. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе».

Это «Свободное радио». Друзья, привет! С вами Катя. Есть древняя восточная мудрость о том, что путешествие длиною в тысячи километров начинается с первого шага. Так что, если хотите когда-нибудь оказаться, например, в Канаде, то шаг в этом направлении надо делать уже сейчас. Нет ничего невозможного, особенно для тех, кто идет по жизни с Богом. Ну и, конечно, включив при этом «Свободное радио» погромче.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Евангелие от Луки.
1: В продолжении пути их пришел он в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала:
2: «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне».
1: Иисус же сказал ей в ответ:
3: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее».
4: Новая музыка на свободном радио.

0: Классики о вере.
1: Митрополит Антоний Сурожский. Чудо заключается в том, что Бог посредством веры человека восстанавливает гармонию, которая раньше существовала и была нарушена человеческой злобой, безумием, грехом.
2: Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время слушать Бога.
2: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: дня.
1: Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Евангелие от Матфея, 6 глава, 6 стих.
2: Свободное радио. Выбирай настоящее.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Мир вам, дорогие слушатели Свободного радио. В 6 главе Евангелия от Матфея Иисус учит молитве. «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Итак, этот текст раскрывает нам важнейшую суть молитвы. Иисус предлагает нам уединиться с Богом, остаться нам тет-а-тет с Отцом Небесным и пообщаться так, чтобы никто не слышал и не видел нас. А почему необходимо уединиться? Дело в том, что на тот момент люди молились. Но как? На площадях, на углах дома, в синагогах. В общем, везде, где было скопление людей. Их могли увидеть и сказать о них: «Ох, какие это духовные люди!» Или: «Ох, как он молится красиво и складно! Наверное, он очень любит Бога, и, наверное, он очень близок к Нему». Но, к сожалению, все это лицемерие. И подобно лицемерам, жертвующим ради людской похвалы, напоказ молящиеся уже получают награду свою. Им нужна была награда только от людей, и такую награду они получали. Все эти молитвы были посвящены не Богу, а людям. Но когда нас никто из людей не видит, мы такие, какие мы есть.

0: видящий тайное, воздаст нам. Самая главная тайна, которую он видит, это не слова, произносимые в потаенной комнате дома, а мысли, хранимые в потаенной комнате сердца. Именно эти тайны важны ему, и только он знает о них все. С вами был Семенов Роман, пастор церкви «Свет Евангелия», город Красногорск.
1: Свободное радио подходит для жизни.

0: 67-й псалом. «Да восстанет Бог, да рассеет своих врагов, да побегут от его лица ненавистники его, подобно тому, как развеивается дым, развей их, как тает воск от огня, пусть пропадут нечестивые от лица Божьего, а праведные пусть возрадуются, пусть веселятся пред лицом Бога и ликуют от радости. Пойте Богу, воспевайте его имя, воспойте того, кто шествует на облаках. Господь имя его, радуйтесь же пред лицом его, отец-сирот и защитник вдов, Бог в святом жилище своем, Бог дает одиноким дом, выводит узников и дает им преуспевание, а непокорные живут на иссохшей земле. Боже, когда ты шел пред своим народом и шествовал по пустыне, земля сотрясалась, даже небеса таяли, пред Богом, явившимся на Синае, пред Богом, Богом Израиля. Обильным дождем поливал ты, Боже, свое наследие, землю свою. Когда она истощалась, ты подкреплял ее. Народ твой поселился в ней. По доброте своей, Боже, ты бедному помогал. Владыка отдал приказ, и множество женщин разнесло добрые вести. Цари войск обращаются в бегство, а обитающая дома делит добычу. Даже если вы остались у домашнего очага, вы будете подобны голубице, чьи крылья покрыты серебром, а перья — чистым золотом. Когда Всемогущий рассеял царей на этой земле, то это было подобно снегу, выпавшему на горе Цалмон. Гора величественная, гора Башанская, гора вершин, гора Башанская. Вы, горы высокие, к чему смотрите с завистью на гору, где Бог пожелал жить? Господь будет жить на ней вечно. Колесниц Божьих десятки тысяч, тысячи тысяч. Владыка пришел с Синая в свое святилище. Ты поднялся на высоту, пленил пленных и взял дары у людей, даже у непокорных, чтобы ты, о Господь Бог, мог обитать там. Благословен Владыка. Ежедневно Он возлагает на Себя наше бремя. Он — Бог, спасающий нас. Бог для нас — Бог спасения. И у Господа Владыки избавление от смерти. Да, Бог сокрушит головы своих врагов, волосатую голову упорствующего в своем беззаконии. Владыка сказал: «Возвращу их с Башана, извлеку из глубины моря, чтобы ты окунул ноги свои и твои псы, языки свои, в кровь твоих врагов. Увидели они шествие твое, Боже, шествие моего Бога, царя моего в святилище. Шли впереди поющие, позади играющие на струнах, а в середине девушки, бьющие в бубны. В собрании славьте Бога, воздайте хвалу Господу в собрании Израиля». Там самый малый род Вениамина ведет их. Затем правители Иуды великим числом, а также правители Завулона и Нефалима. Определил тебя Бог твой быть сильным. Яви нам силу свою, Боже, как ты это делал раньше. Ради храма твоего в Иерусалиме цари принесут тебе дары. Укроти зверя, затаившегося в камышах, стадо быков среди телят народов. Усмири их, чтобы они принесли тебе свое серебро. Рассей народы, которые желают войн. Приходят послы из Египта, Куш устремляет свои руки к Богу. Царство земли, пойте Богу, воспевайте Владыку, шествующего в высоте древних небес. Он издает голосом своим голос силы. Признайте силу за Богом, над Израилем величие Его и могущество Его в облаках. Грозен ты, Боже, в своем святилище, Бог Израиля, дающий могущество и силу народу. Благословен Бог.
1: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: Деяния апостолов.
1: Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею. Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада. И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Посему бодрствуйте, памятуя, что я 3 года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас. И ныне предаю вас, братия, Богу и слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными». «Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал. Сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои сии. Во всем показал я вам, что так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он сам сказал: «Блаженнее давать, нежели принимать».
2: Сказав это, Он преклонил колени свои и со всеми ими помолился». Тогда немалый плач был у всех, и, падая на выю Павла, целовали его, скорбя особенно от сказанного им слова, что они уже не увидят лица его, и провожали его до корабля».

65-й псалом. «Восклицай Богу от радости вся земля! Пойте славу Его имени! Воздайте Ему хвалу! Скажите Богу, как устрашающие твои дела! Столь велика сила твоя, что враги твои раболепствуют пред тобою! Тебе поклоняется вся земля! Тебе воспевает славу! Воспевает славу имени твоему! Придите, смотрите на Божьи дела! Как устрашающие Его дела для сынов человеческих! Сушей Он сделал море, реку они перешли по суше, и там мы возрадовались о Нем. Силой Своей Он властвует вовек, не спускает с народов глаз, чтобы мятежники против Него не восстали. Славьте нашего Бога народы! Громко воздайте хвалу Ему! Он сохранил нам жизнь и не дал нашим ногам споткнуться. Боже, Ты испытал нас, очистил как серебро. Ты заключил нас в неволю, возложил нам на спину бремя и позволил конникам попирать нас. Мы прошли сквозь огонь и воду, но Ты нас вывел к месту изобилия. Я приду в Твой храм со всесожжениями и исполню свои обеты Тебе, обеты, что дали мои уста, и язык мой произнес, когда я был в беде. Я вознесу Тебе всесожжения, дым от лучших баранов. Я принесу Тебе в жертву быков и козлов. Придите и слушайте, все боящиеся Бога. Я расскажу о том, что Он для меня совершил. Я взывал к Нему устами своими, превозносил Его языком моим. Если бы в сердце своем видел я грех, то Владыка не слушал бы меня. Но Бог поистине услышал меня и внял мольбе моей. Благословен будь Бог, не отвергающий мою молитву, и милости меня не лишающий.

0: Новый час на свободном.
1: Время надеяться.
2: 11 мая 1926 года состоялась первая встреча и беседа профессоров английского языка Оксфордского университета Джона Толкина и Клайва Льюиса. Толкин был глубоко верующим человеком, и его твердые религиозные убеждения сыграли значительную роль в обращении Клайва Льюиса. Через 3 года после этого Льюис пришел ко Христу, хотя к разочарованию Толкина предпочел англиканскую церковь католической. Поначалу Льюис решительно сопротивлялся аргументам Толкина и впоследствии вспоминал, что вернулся в христианство как блудный сын, с боем, упираясь изо всех сил, оглядываясь по сторонам в поисках пути для побега. Свою последнюю борьбу он описывает в книге «Настигнутой радостью». «И вот ночь за ночью я сижу у себя в колледже Магдалины. Стоит мне хоть на миг отвлечься от работы, как я чувствую, что постепенно, неотвратимо приближается тот, встречи с кем я так хотел избежать. И все же то, чего я так страшился, наконец свершилось. В Троицын семестр 1929 года я сдался и признал, что Господь есть Бог, опустился на колени и произнес молитву. Ту ночь, верно, я был самым мрачным и угрюмым из неофитов Англии». Вскоре после этого Толкин и Льюис образовали в Оксфордском университете литературный и преимущественно христианский кружок «Сообщество инклингов», который просуществовал почти 2 десятилетия – с 1930 по 1949 год. Основной целью встреч инклингов было чтение и обсуждение неоконченных литературных произведений участников. Среди произведений, впервые зачитанных именно на этих встречах, был и «Властелин колец» Джона Толкина, и «За пределы безмолвной планеты» Клайва Льюиса. 11 мая 1926 года состоялась первая встреча Джона Толкина и Клайва Льюиса.
1: «След в истории».

Всем привет! Забавно, но глаз страуса превышает по размерам его мозг. У напуганного человека примерно так же. Проблема кажется огромной, и мы понятия не имеем, как к ней подступиться. Но, скорее всего, все решаемо. Поэтому делаем глубокий вдох, выдох, молимся и двигаемся дальше.

0: 78-й псалом. «О Боже, чужие народы вторглись в удел Твой, осквернили святой храм Твой и превратили Иерусалим в развалины. Они отдали трупы Твоих слуг на съедение небесным птицам, тела верных Тебе, земным зверям. Они пролили кровь их, как воду, вокруг всего Иерусалима, и некому было похоронить их. Мы сделались посмешищем у наших соседей. Окружающие нас выказывают лишь упрек и презрение. Как долго, Господи, Твой гнев будет длиться? Бесконечно? Как долго Твоя ревность будет пылать, как огонь? Пролей свой гнев на народы, которые не знают Тебя, и на царства, которые не призывают Твоего имени, потому что они истребили народ Иакова и его землю опустошили. Не вспоминай нам грехов наших предков. Пусть милость Твоя поспешит к нам навстречу, потому что мы в полном отчаянии. Помоги нам, Боже наш Спаситель, ради славы Твоего имени. Избавь нас и прости нам наши грехи ради Твоего имени. Для чего народам говорить, где их Бог? Пусть станет известно между народами, как отомстил Ты за пролитую кровь Твоего народа. И пусть это увидят наши глаза. Пусть дойдет до Тебя стенание узника. Сильной рукой Своей сохрани обреченных на смерть. Семикратно возврати нашим соседям их оскорбление, которое они Тебе нанесли, о Владыка. А мы, народ Твой, и овцы пастбищ Твоих, вечно будем восхвалять Тебя и возвещать о славе Твоей из поколения в поколение».
1: Присоединяйся к общению.
2: Присоединяйся к общению.
1: Добро пожаловать в телеграм-чат «Свободного радио».
2: «Свободного радио».

А вы как считаете, сколько неуважения нужно вытерпеть, прежде чем прекратить общение? Попробуйте сформулировать. А я пока вам другой вопрос задам. А сколько яда вы готовы выпить, прежде чем умрете? Это «Свободное радио», друзья. Мы здесь в том числе и про взаимное уважение. Всем хорошего дня. И помните, пожалуйста, что ничего не решать – это тоже решение. Бесконечно смотреть в смартфон или книгу читать – это решение. Помолиться или созвониться с очередной подружкой, другом переписаться в мессенджере – это тоже решение. Мы вообще с вами одни сплошные решения. Важно отдавать себе в этом отчет.

0: Книги Евангелия от Луки.
1: Один из преступников, висевших на кресте, осыпал его бранью и говорил: «Разве ты не помазанник? Тогда спаси себя и нас!» Но второй унимал его: «Бога ты не боишься, ты ведь и сам на кресте. Но нам-то по делам, что заслужили, то и получили, а он не сделал ничего дурного». И он сказал: «Иисус, вспомни обо мне, когда придешь царем. Обещаю тебе, сегодня же будешь со мной в раю», — ответил ему Иисус.

Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Сказкой.
1: В библейские времена в иудейских храмах, старом и новом, обязательно пел хор. Он обычно состоял из двух групп певцов, которые пели антифокальным пением, то есть по очереди, что немного напоминало эхо. Они пели псалмы, которые сейчас входят в библейскую книгу псалмов.

Всем привет, друзья! С вами Андрей Стародубцев. Зачем перечитывать Библию, если вы ее уже читали? Слышали такой аргумент? Но это так же, как «зачем есть, ведь ты уже ел на прошлой неделе» или «зачем говорить, что любишь жену, если однажды ты ее об этом уже известил?» Мы нуждаемся в отдыхе, питании и напоминании о главном каждый день. И «Свободное радио» занимается именно этим. Мы помогаем отдохнуть душой, насытить дух и напоминаем о евангельских истинах. Верно и каждый день. Много лет подряд. И сегодня «Свободное радио» нуждается в вашей финансовой помощи. Оформите подписку или пожертвуйте единовременно. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: Стих дня.
1: Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне, и отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Евангелие от Матфея, 6 глава, 6 стих.
0: Свободное радио.

0: значит, я стал непобедим. Значит, в дверях встал господин. Это спаситель, это учитель, это Господь.
1: Библейские чтения на каждый день.
2: Мир вам, дорогие слушатели Свободного радио. В 6 главе Евангелия от Матфея Иисус учит молитве. «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Итак, этот текст раскрывает нам важнейшую суть молитвы. Иисус предлагает нам уединиться с Богом, остаться нам тет-а-тет с Отцом Небесным и пообщаться так, чтобы никто не слышал и не видел нас. А почему необходимо уединиться? Дело в том, что на тот момент люди молились. Но как? На площадях, на углах дома, в синагогах. В общем, везде, где было скопление людей. Их могли увидеть и сказать о них: «Ох, какие это духовные люди!» Или: «Ох, как он молится красиво и складно! Наверное, он очень любит Бога, и, наверное, он очень близок к Нему». Но, к сожалению, все это лицемерие. И подобно лицемерам, жертвующим ради людской похвалы, напоказ молящиеся уже получают награду свою. Им нужна была награда только от людей. И такую награду они получали. Все эти молитвы были посвящены не Богу, а людям. Но когда нас никто из людей не видит, мы такие, какие мы есть. И Бог в центре нашей молитвы. И это главный принцип молитвы, который мы не должны забывать. Если мы молимся в обществе, где нас видят и слышат, то будьте всегда искренними. Джон МакАртур на этот счет говорит, что всякий верующий, приходящий к Богу с чистым сердцем и с тайной молитвой, может рассчитывать на особое внимание Отца. Кроме того, если наша молитва соответствует Божьим требованиям, Отец наш, видящий тайное, воздаст нам. Самая главная тайна, которую Он видит, это не слова, произносимые в потаенной комнате дома, а мысли, хранимые в потаенной комнате сердца. Именно эти тайны важны Ему, и только Он знает о них все. С вами был Семенов Роман, пастор церкви «Свет Евангелия», город Красногорск.
1: Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Любознательными людьми подсчитано, что в каждой пачке чипсов около 50% занимает воздух. К сожалению, в жизни людей этот процент бывает куда больше. Желаю себе и всем слушателям свободного радио побольше смысла и плода. Как минимум 95%.
1: Делай, что должно. Свободное радио.

0: несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. Принято считать, что творческая профессия – это участь немногих счастливчиков. Еще бы, любимое занятие, где ты творишь что-то новое, а тебе еще и платят за это деньги, выглядит как настоящая мечта. Но вот стать музыкантом, художником и креативным дизайнером суждено не всем. Вместе с тем, есть и хорошая новость. Элементы творчества можно внести во многие другие, более распространенные сферы. Если вы общаетесь с клиентами, то перед вами широкое поле для импровизации, которое может привести к повышению продаж. Если вы печете пирожки, то вполне можете попробовать предложить свой рецепт или внести разнообразие в уже существующий. Если вы занимаетесь ремонтом техники или автомобилей, то творческий подход и смекалка в решении нестандартной задачи могут выручить клиента в той ситуации, где ему же мало кто сможет помочь. Наконец, если вы занимаетесь организацией процессов, то всегда можно попробовать что-то новое взамен проторенным дорожкам. Место для фантазии и креатива найдется и в других профессиях, главное этого захотеть. Любое дело станет куда интереснее, стоит лишь добавить немного творчества. Это состояние вполне естественно для нас, ведь мы сотворены по образу и подобию Бога, который сотворил Вселенную и творит каждый новый день. Не бойтесь включать фантазию, пробуйте новое и не давайте творческой энергии застояться и испортиться.
2: Утренний движ на свободном радио.

0: Ну-ка давай мне уверенность в спасении.
1: Так, сейчас. Евангелие от Иоанна 5:24. Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое, верующий в пославшего меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь.
0: Ай да молодец, ты смотри,
1: так,
0: а?
1: Так, моя очередь. Уверенность в том, что Бог слышит наши молитвы.
0: Получай. Иоанна 16:24. «До ныне вы ничего не просили во имя мое, просите и получите, чтобы радость ваша была совершена».
1: Ух ты, я думала, заловила тебя.
0: А, разбежалась. «Забота Бога о нас». Что, попалась?
1: Не надейся, не буду я тебя угощать. Есть Филиппийцам 4:19. «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему славе Христом Иисусом».
2: А что это вы тут делаете?
0: Что делаем? Покушать пришли, Дарья меня угощает.
1: Ага, сейчас. Божья верность.
0: Плач Иеремии 3:22-23. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность
1: ты
0: моя».
1: Ты смотри на него, подковник.
2: Да что тут происходит? Объясните, наконец, при чем здесь кафе?
0: Ну, просто мы решили с Дашей наизусть учить стихи из Библии.
2: Ну, а кафе-то тут при чем?
0: Ну, а стимул нужен нам какой-то?
1: Проигрываешь, угощаешь в кафе, все просто.
2: А, ну так бы сразу и сказали. А зачем это вы вообще решили стихи наизусть?
0: Какая разница? Ну, решили просто.
2: Ну что, просто взяли и решили?
1: Гарику на днях подошел последователь культа и застал его.
0: Кто тебя просил, говорить?
1: А что такого? Ну что,
2: да
1: я
2: ладно,
1: просто...
2: Ну, говорить, я никому не скажу.
0: Ой, ну ладно. Короче, подходит парень, значит, ко мне домой. Начинает песню о том, что Иисус оказывается на самом деле ангел.
2: Не, Иисус не ангел.
1: Докажи.
2: Чего?
1: На основании какого места из Библии ты утверждаешь, что Иисус не ангел?
2: Ну, я так сразу не помню.
1: Как морская волна, ветром поднимаемая и развиваемая.
0: Послание Иакова 1:6. Когда я рассказал Даше о моей встрече с тем парнем, как ты там меня назвала? А вот она так меня и назвала. Говорит, что типа я морская волна, развиваемая ветром и поднимаемая.
1: Ну ладно, ты что, обиделся, что ли?
0: Ну а что ты думаешь? Мне раньше никто таких не позволял себе слов говорить.
2: Да ладно, вы не ссорьтесь. Ну так что, есть в Библии стих такой, который говорит, что Иисус не ангел?
1: Да сколько хочешь.
2: Ну, например.
0: Ага. Дарья, моя очередь, кажется, да? Божественность Иисуса.
1: 1 Иоанна 5:20. «Мы знаем, что Сын Бога пришел и дал нам способность понимания, чтобы мы могли узнать истинного. И мы живем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Он есть истинный Бог и вечная жизнь».
0: Угу. Как видишь, если Иисус истинный Бог, он не может быть ангелом, правда?
2: Ну, согласен.
1: Расскажи ему про говорение на языке.
0: Может, не надо?
1: Может, и не надо. Тогда ты угощаешь.
0: Ах, ишь, какая хитрая-то, а? Ну, ладно. Короче, подходит мне на следующий день еще один парень. Все ко мне. Говорит, что каждый истинный верующий должен говорить на языках.
2: Конечно, неправда.
1: Докажи.
2: Так, кажется, я начинаю понимать, что вы все это затеяли, учить там стихи из Писания наизусть. Иначе тебе просто, похоже, могут лапшу-то на уши навешать.
0: Ну так что, Дим, по словам Христа, что есть отличие истинного верующего?
2: Я пас.
0: Дарья?
1: А Евангелие от Иоанна 13:35. «Если будете говорить на языках, все узнают, что вы...»
2: Я этот стих знаю, там совсем не то написано.
1: А что же?
2: «Если, по-моему, если между вами будет любовь, тогда все узнают, что вы мои ученики».
1: Неплохо для начала, да. Бывает.
2: Слушайте, так это, может мне к вашей группе присоединиться?
1: Можно. Только по нашим правилам, присоединившийся угощает.
2: А, я как раз зарплату получил. Договорились.
1: Да ладно.
0: Шутка каждого себе.
2: Ну ладно, мне не жалко.

0: письма Павла христианам в Коринфе.
1: «Я явился к вам слабый в страхе и трепете. В моих речах и проповедях были не убеждающие слова человеческой мудрости, а наглядное доказательство силы Духа, чтобы вера ваша была не от человеческой мудрости, а от Божьей силы. Да, для зрелых людей мы возвещаем мудрость, но не мудрость этого мира и не мудрость повелителей этого мира, которых Бог обращает в ничто. Мы возвещаем таинственную, сокровенную Божью мудрость, предначертанную Богом для нашей славы до начала времен. Ее не познал никто из повелителей этого мира, потому что если бы они познали ее, они не казнили бы на кресте Господа славы».
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Christmas, everybody.
1: Настройся на хороший день. Свободное радио.

0: ученые о Боге.
1: Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Александр Спирин, российский биолог, академик РАН, ведущий российский специалист в области молекулярной биологии. «Я глубоко убежден, — говорит он, — что перебором путем эволюции невозможно получить сложный прибор. Это таинственное, я бы сказал, божественное соединение РНК, центральное звено живой материи, не могло появиться в результате эволюции. Она либо есть, либо ее нет. Она настолько совершенна, что должна была быть создана некой системой, способной изобретать».
2: Жизнь в каждой ноте. Свободная.

0: радио. Делай, что должен, и будь, что будет.
1: Привет, это «Точка опоры», а это «Свободное радио».

Наталья Мелешко. Без тебя не могу ничего. Ты — Спаситель, Господь мой, Христос, искупив от греха моего, за меня наказание понес. Призывая любовью своей, ты повел за собою меня. И склонившись пред волей твоей, не могу ничего без тебя. Без тебя не могу ничего. И все в жизни моей — это ты. Каждый шаг из пути моего, откровений, дела и мечты. Без тебя не смогу я пройти этим узким, тернистым путем. О, Господь мой, меня проведи ты в небесное царство твое. Без тебя, мой Христос, не смогу ни любить, ни терпеть, ни прощать. Ты, я знаю, на каждом шагу мне даруешь свою благодать. Без тебя ничего не могу. Я всего лишь пылинка земли, обнажаю всю немощь мою, чтоб, наполнив, прославился ты. Без тебя не хочу ничего, без тебя я всего-то лишь прах, но светится пусть имя твое и во мне, как и там, в небесах.

0: Новый час на свободном.
1: Время быть верным Богу.
2: Свободное радио.

0: 28 псалом. Хвалите Господа, о Божьи сыны! Хвалите Господа за славу Его и мощь! Воздайте славу имени Господа! Поклонитесь Господу в красоте Его святости! Голос Господень над водами! Гремит Бог славы! Господь гремит над могучими водами! Голос Господа полон мощи! Голос Господа величественен! Голос Господа кедры сокрушает! Господь сокрушает кедры Ливана! Он велит Ливану скакать, подобно теленку, Сириону, подобно молодому дикому быку. Голос Господа, как молния, разит. Голос Господа сотрясает пустыню. Господь сотрясает пустыню Кадеш. Голос Господа гнет дубы. И Нагим оставляет лес. В его храме все восклицают «Слава!». Господь восседал над потопом. Господь восседает, как царь, вовеки. Господь дает силу своему народу. Господь благословляет свой народ миром.
1: Свободное радио. Нам по пути.

0: Даже близкий человек никогда не поймет вас так глубоко, как вы бы этого хотели. Любимый фильм или книга, которые вызвали в нас бурю переживаний, могут оказаться для родного чем-то пустым. Шутка, согревающая душу, может вызвать у близких только недоумение. Даже откровение из Библии, коснувшееся нас до самой глубины, останется таким же сильным только для нас самих. Поэтому мы всегда останемся немного одинокими и непонятыми, если будем искать полноты среди людей. Но я верю, что это внутреннее одиночество можно победить верой и общением с Богом. Потому что только Он, соткавший наше тело и душу, может понять нас целиком и полностью.
1: Новая музыка на свободном радио.

счет каждому дню. Учитывай каждую потраченную минуту. Время – единственное, где скоредность похвальна. Томас Манн, немецкий писатель.

«Свободное» всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: книги Евангелия от Луки.
1: Иисус, держа путь в Иерусалим, шел вдоль границы между Самарией и Галилеей. Однажды, когда он входил в деревню, ему встретились 10 прокаженных. Остановившись поодаль, они закричали:
2: «Иисус, наставник, жалься над нами!»
1: Иисус, увидев их, сказал: «Ступайте и покажитесь священникам». Они пошли и в дороге очистились от проказы. Один из них, увидев, что исцелился, вернулся, громким голосом прославляя Бога, и, бросившись к ногам Иисуса, стал его благодарить. Этот человек был самаритянин. «Разве не все очистились?» — спросил Иисус. «А где же остальные 9?» «И ни один из них не вернулся, чтобы воздать славу Богу, только этот иноплеменник?» И сказал ему Иисус: «Встань и иди. Тебя спасла твоя вера».
3: Свободное радио. Держим курс на вечность.

присоединяйся к благому делу. Поддержи «Свободное радио». Подробнее на сайте свободное.медиа.

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите новый день с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

100 нескучных историй. Две собаки. Один эскимос любил устраивать собачьи бои. Сам он держал двух собак, черную и белую, и каждую неделю заключал пари с разными людьми. При этом он ставил то на одну свою собаку, то на другую, но в итоге всегда выигрывал. Если он ставил на белую собаку, то побеждала белая, а если на черную, то черная. Не было случая, чтобы наш герой ошибся в выборе. Как-то его спросили: «Скажи нам, наконец, в чем твой секрет? Как так получается, что неизменно побеждает именно та собака, на которую ты поставил деньги?» «Все очень просто. Одна собака всю неделю получает хорошее питание, а другую я держу в голоде. Какую собаку я кормлю, та и выигрывает». В этой притче ответ на волнующий многих вопрос. Почему я никак не могу одержать победу над своими слабостями, грехами, дурными привычками? Почему не меняется мой характер? Ведь я очень хочу стать лучше, добрее, терпеливее. И вроде бы верую в Бога, хочу жить по-христиански, но бессилен против своих дурных наклонностей. Проблема заключается в том, что мы не кормим нашу белую собаку. Как нам стать лучше, если, к примеру, мы вращаемся лишь в нехороших компаниях? Если, скажем, смотрим фильмы, передачи, читаем книги, журналы, пробуждающие в нас похоть, грязные мысли, критицизм, злобу, страх? Ведь этим самым мы постоянно подкармливаем черную собаку. Черная собака – это наша греховная природа. А белая – это наш дух, который тянется к Богу. Дух обязательно, с Божьей помощью, возьмет верх над греховной сущностью человека, лишь бы мы не забывали почаще кормить его духовной пищей, вести насыщенную духовную жизнь. Чтение Библии, молитва, посещение богослужений – такое питание, и притом регулярное, нам просто необходимо для победы.

0: Новый час на свободном.
1: Время быть сильным в вере.
2: 11 мая 1926 года состоялась первая встреча и беседа профессоров английского языка Оксфордского университета Джона Толкина и Клайва Льюиса. Толкин был глубоко верующим человеком, и его твердые религиозные убеждения сыграли значительную роль в обращении Клайва Льюиса. Через 3 года после этого Льюис пришел ко Христу, хотя к разочарованию Толкина предпочел англиканскую церковь католической. Поначалу Льюис решительно сопротивлялся аргументам Толкина и впоследствии вспоминал, что вернулся в христианство как блудный сын, с боем, упираясь изо всех сил, оглядываясь по сторонам в поисках пути для побега. Свою последнюю борьбу он описывает в книге «Настигнутой радостью». «И вот ночь за ночью я сижу у себя в колледже Магдалины. Стоит мне хоть на миг отвлечься от работы, как я чувствую, что постепенно, неотвратимо приближается тот, встречи с кем я так хотел избежать. И все же то, чего я так страшился, наконец свершилось. В Троицын семестр 1929 года я сдался и признал, что Господь есть Бог. Опустился на колени и произнес молитву. В ту ночь, верно, я был самым мрачным и угрюмым из неофитов Англии». Вскоре после этого Толкин и Льюис образовали в Оксфордском университете литературный и преимущественно христианский кружок «Сообщество инклингов», который просуществовал почти 2 десятилетия – с 1930 по 1949 год. Основной целью встреч инклингов было чтение и обсуждение неоконченных литературных произведений участников. Среди произведений, впервые зачитанных именно на этих встречах, был и «Властелин колец» Джона Толкина, и «За пределы безмолвной планеты» Клайва Льюиса. 11 мая 1926 года состоялась первая встреча Джона Толкина и Клайва Льюиса.
3: След выстрела.

вещания свободного радио важен каждый. Вместе мы несем свет Божьей любви. Присоединяйтесь к тем, кто поддерживает христианское радиослужение на свободное.медиа.

0: погони за ветром. Сетование лучше смеха, потому что при печали лица сердце делается лучше. Сердце мудрых в доме плача, а сердце глупых в доме веселья. 7.3.4. Нормальное стремление человека радоваться. Мы избегаем печали. Но опять Соломон расставляет приоритеты неожиданно. И это вполне обоснованно, исходя из того, первое, в каком мире мы живем, второе, в каком состоянии находимся, имеется в виду наша греховность, третье, и что нас ждет после смерти. Во-первых, сетование лучше смеха, потому что оно соответствует состоянию гибнущего мира. Он тонет, как печально известный «Титаник», и бал на тонущем корабле есть нечто противоестественное. Тонущий корабль — это трагедия. Такому сюжету больше соответствует минорная, драматическая, эпическая музыка. Представьте, если бы режиссер фильма «Титаник» музыкальным фоном сцены тонущего корабля поставил «Калинку-малинку» или закадровый смех, ставший популярным в современных дешевых комедиях. Веселенькая музыка и хохот дико не согласуются с кошмаром гибнущего судна. Орущие, тонущие, обезумевшие, замерзающие насмерть в ледяной воде пассажиры, а музыкальным фоном идет «Калинка», сопровождаемая взрывами смеха. Это назовут издевательством. Однако, точно таким же образом смех не соответствует той реальности, в которой мы живем. Мир катится в ад. И здесь творятся страшные вещи. Печаль сердца — более подходящий эмоциональный фон при взаимодействии с реальностью. Во-вторых, сетование лучше смеха, потому что греховному состоянию человека больше соответствуют слезы, чем глупый смех. Сетование лучше смеха, потому что при печали лица сердце делается лучше. 7.3. Фундаментальная проблема человека — греховное сердце. Смех не может изменить его в лучшую сторону. Слезы могут. Скорбь — вот что способно вычищать из него грязь. И начинается это очищение со слез покаяния. Разве хоть кто-то из нас каялся в грехах, безудержно смеясь или хотя бы улыбаясь? Никто. Ко Христу мы все пришли с раскаянием, печалью и грустью. Они принесли нам очищение. И после покаяния печаль помогает духовно расти в христианской жизни, особенно печаль о своих грехах. В этом смысле и получается, что сетование гораздо эффективнее смеха. Оно – инструмент Божий для достижения благочестия. Каждое изменение к лучшему начинается с печали. «Приблизьтесь к Богу и приблизится к вам. Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные. Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте. Смех ваш да обратится в плач и радость в печаль». Иакова 4:8-9.
1: Не бойся, Бог с тобой. Свободное радио.

0: выдержка из первого письма Петра.
1: «Будьте трезвы, не спите. Ваш противник, дьявол, бродит, как рычащий лев, и ищет, кого сожрать. Вы должны противостоять ему твердой в вере, зная, что во всем мире братья ваши терпят такие же страдания. Но страдать нам совсем недолго. Бог, источник всякой милости, призвавший вас в единении со Христом Иисусом разделить свою вечную славу, вас исправит, укрепит, усилит, утвердит. Да будет могущество Его вовеки. Аминь».
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Идеальный друг. Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным. И бывает друг более привязанный, нежели брат. Книга Притчи, 18 глава, 25 стих. Нас не всегда легко любить. Это из-за того, что мы склонны к переменам настроения. Меня может быть легко любить в какой-то один момент и сложно в другой. Хороший друг любит вас независимо от вашего настроения. Бывает сложно найти такого друга. Но у меня есть один друг, который любит меня независимо от моего настроения. Он отлично знает мой характер, все хорошее и все плохое обо мне. Фактически между нами нет секретов. Он знает все мои недостатки и все мои слабости, и однако при этом любит меня. Он тот, кто положил начало нашим дружеским отношениям, и он тот, кто поддерживает их. Он остается со мной в хорошие и в плохие времена, и когда другие покидают меня, он остается. Он обещал, что никогда не оставит и не покинет меня. Я подводил моего друга несчетное количество раз, но он никогда не подводил меня. Он прощает все мои проступки, он дает мне совет, когда я в нем нуждаюсь, и я ни разу не видел, чтобы он ошибался. Его мысли всегда обо мне. Кажется, что он никогда не думает о своем благоденствии, но он всегда заботится о моем. На самом деле он любит меня так сильно, что он положил свою жизнь за меня. Он сделал это и для вас тоже. Отец, мы благодарим тебя за твоего единородного сына, который положил свою жизнь, чтобы мы могли быть твоими друзьями. Господь, мы молимся, чтобы как Авраам был назван твоим другом, так и мы могли быть названы друзьями Бога. Мы хотим знать тебя близко. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Классики о вере.
1: Мартин Лютер. Христианин – свободный господин всего, никому не подвластен. Христианин – самый прилежный слуга, подвластен всем.

0: Скажите, а где вы были 2 часа назад? А что с вами происходило 10 лет назад? А что происходило в мире, помните? А если на вашу фотографию посмотреть 10 лет назад и сегодня, вам какая больше понравится? Это я к тому, что многое меняется. Внутри нас меняется, вокруг нас. А знаете, что неизменно? На свободном радио вам рады. Так что всем привет, друзья, и хорошего дня. В студии «Свободного» Наташа Романцова.
1: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на «Свободном радио». Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Свободное радио. Нам по пути.
1: 2000 лет назад на страшном кресте за тебя умирал Христос.

0: ты мое искупление.
1: Стих дня.
2: Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне, и отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Евангелие от Матфея, 6 глава, 6 стих.
1: Слава Богу за все. Свободное радио.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Мир вам, дорогие слушатели Свободного радио. В 6 главе Евангелия от Матфея Иисус учит молитве. «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Итак, этот текст раскрывает нам важнейшую суть молитвы. Иисус предлагает нам уединиться с Богом, остаться нам тет-а-тет с Отцом Небесным и пообщаться так, чтобы никто не слышал и не видел нас. А почему необходимо уединиться? Дело в том, что на тот момент люди молились. Но как? На площадях, на углах дома, в синагогах. В общем, везде, где было скопление людей. Их могли увидеть и сказать о них: «Ох, какие это духовные люди!» Или: «Ох, как он молится красиво и складно! Наверное, он очень любит Бога, и, наверное, он очень близок к Нему». Но, к сожалению, все это лицемерие. И подобно лицемерам, жертвующим ради людской похвалы, напоказ молящиеся уже получают награду свою. Им нужна была награда только от людей. И такую награду они получали. Все эти молитвы были посвящены не Богу, а людям. Но когда нас никто из людей не видит, мы такие, какие мы есть. И Бог в центре нашей молитвы. И это главный принцип молитвы, который мы не должны забывать. Если мы молимся в обществе, где нас видят и слышат, то будьте всегда искренними. Джон МакАртур на этот счет говорит, что всякий верующий, приходящий к Богу с чистым сердцем и с тайной молитвой, может рассчитывать на особое внимание Отца. Кроме того, если наша молитва соответствует Божьим требованиям, Отец наш, видящий тайное, воздаст нам. Самая главная тайна, которую Он видит, это не слова, произносимые в потаенной комнате дома, а мысли, хранимые в потаенной комнате сердца. Именно эти тайны важны Ему, и только Он знает о них все. С вами был Семенов Роман, пастор церкви «Свет Евангелия», город Красногорск.

0: Евангелие от Матфея.
1: Придя в дом Петров, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке, и коснулся руки ее. И горячка оставила ее, и она встала и служила им. Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духов словом и исцелил всех больных. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит:
2: «Он взял на себя наши немощи и понес болезни».
3: Это «Свободное радио».

0: Здравствуйте, добро пожаловать в Центр прогностических исследований при нашем научном институте. Проходите.
1: Ага. Ух ты, сколько компьютеров. А что это за программа такая интересная, на всех установлена?
0: О, это уникальная в своем роде программа. Она умеет просчитывать информацию о настоящем с учетом внесенных изменений в прошлое и даже способна с большой точностью прогнозировать будущее. Гордость нашего НИИ.
2: Что вы говорите? Угу. А как это просчитывать информацию о настоящем с учетом изменений в прошлое?
0: Ну вот, к примеру, зададим машине следующую задачу.
2: Смирнов. А зачем мою фамилию
0: так, смотрите. Вот тут у нас информация о вашем прошлом, видите?
2: Вот
0: давайте,
2: вот?
0: К примеру, выделим вот это ваше финансовое вложение в 2004 году в акции компании BBB-Prom.
2: Было такое, да.
0: И предположим, что вместо вложения в акции этой компании вы приобрели бы акции вот этой компании.
2: А что за компания-то?
0: И, согласно расчетам, на данный момент ваши дивиденды составляли бы вот такую сумму.
2: Невероятно!
0: Вот так.
2: Класс, еще хочу. А что если... А что если в 93-м вместо того, чтобы поступить в автодорожный, я бы пошел бы в гуманитарный на ИНЯС? С такой задачей справиться?
0: Легко. 1993 год. Поступление в Омский автодорожный институт. Выделяем, удаляем, вводим нужную информацию и смотрим на монитор.
2: Ну-ка.
0: Вот, пожалуйста.
1: Не может быть. Я бы сейчас работал в Министерстве иностранных дел.
0: Ну что ж, на этом мы, пожалуй, закончим нашу экскурсию.
1: Закончим? Но...
0: Что?
1: Вы же говорили, что программа также способна будущее прогнозировать.
0: Будущее? Ну...
1: А мы можем посмотреть, какой будет моя жизнь лет так, ну, через 25?
0: В принципе, можем. Но Бог неспроста не открывает нам нашего будущего. Наша психика может не выдержать.
1: Нет, не про меня. У меня нервы сталь. Пожалуйста, жуть, как интересно.
0: Ну, хорошо. Только давайте договоримся. Я не несу никакой ответственности за возможные последствия.
1: Да без вопросов.
0: Окей. Так, через 25 лет. Enter. Ждем.
1: Что это? На мониторе ничего нет.
0: В самом деле...
1: Вообще погас. Черный.
0: Нам нужно проводить экскурсию для нашего следующего посетителя. Ну что ж, до свидания. Я думаю, вам понравилось.
1: Ну нет, постойте. Что означает, когда на мониторе ничего нет?
0: Вам пора, вы меня задерживаете.
1: Постойте, это означает, что через 25 лет меня уже не будет в живых, да?
0: Я же вас предупреждала. Господь неспроста не открывает.
1: Да, кстати, о Господе. Машина ваша может предсказать, где я буду после смерти? Надеюсь, на небесах хоть? Я ведь столько добрых дел сделал.
0: Вы знаете, мне даже и компьютер не нужно, чтобы сообщить вам, что ваша судьба в вечности не зависит от количества совершенных вами добрых дел.
1: От чего же она тогда зависит?
0: У меня сейчас нет времени. Разрешите подарить вам вот эту книгу? Это Евангелие. Там все сказано.
1: Евангелие.
0: Если будут вопросы, вот вам мой номер.
1: Ну, спасибо.
0: Следующий проходите.
3: А что это у вас на всех компьютерах за программа такая?
0: О, это уникальная в своем роде программа.
1: Один момент еще. Скажите, а вы можете мне показать, что со мной будет,
0: если я... Все, что я могу вам сейчас показать, это дорога к выходу. Пойдемте.

Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: Притчи Соломона.
1: Друг искренен, даже если он ранит, а враг рассыпает поцелуи.
2: Держим курс на вечное. Свободное радио.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Анастасия из Смоленска.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Ну, ею мы живем и движемся, и существуем вот так. Это все наше.
1: Твой любимый библейский стих?
2: Ну, как-то у меня так сложилось еще с юности, что любимые библейские стихи, они были такие больше на пословицы похожи. Там, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Но сейчас, как бы, в зависимости от разных периодов жизненных обстоятельств, Бог обращает внимание на те или иные стихи.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Свобода, однозначно свобода. Я не вижу никаких ограничений.
3: Вдохновляй. Свободное радио.

частью служения Христианского радио. Поддержи «Свободное». Наш сайт свободное.медиа.

0: Радостная весть.
1: Выдержка из первого письма Павла христианам в Коринфе.
2: Но кто-нибудь спросит: а как мертвые воскресают? И каким будет их тело, когда они возвратятся? Глупый, зерно, которое сеешь, не воспрянет к жизни, пока не умрет. И сеешь ты не растение целиком, а просто зернышко, пшеничное, например, или какое иное. А Бог придает ему телесный облик, какой предназначил. Облик этот у всех разный. Тело не у всех одинаково. Скажем, тело человека отличается от тела животного, птицы от рыбы. А есть и небесные тела, и тела земные. У небесных тел своя красота, у земных своя. Один блеск у солнца, другой у луны и звезд. Звезды тоже отличаются блеском друг от друга. То же и с воскресением мертвых. Кладется в землю тленное, встает нетленное. Кладется уродливое, встает.

0: Иерусалим под действием психического расстройства начинают вести себя как святые или пророки, будто они наделены божественными силами. Для такого поведения есть даже специальный термин – «иерусалимский синдром». И проявляется он у людей самых разных вероисповеданий – у христиан, иудеев и у мусульман. По статистике, иерусалимский синдром наблюдается в среднем у 100 паломников в год, из которых 40 попадают в местную психиатрическую больницу.
1: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

0: слово ободрения от служителей церкви. Говорит пастор Павел Худа.
1: Давайте обратимся к Слову Божьему. Псалом 90. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится, говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы. Перьями своими осенит тебя, под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение истины его. Не убоися ужаса в ночи, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие во мраке, заразы, опустошающие в полдень». Слово Божье является обетованием для каждого верующего человека. Я бы хотел обратить внимание на стих 3. Здесь написано: «Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы». Сегодня это актуально слышать каждому верующему, понимать то, что Бог хранит нас на всех путях. И мы видим, что здесь обетование Божье заключается в том, что Бог избавляет нас. Не секрет, что наша жизнь, она кроет в себе опасность, искушения, трудности, проблемы. Мы подвержены этому, и мы проходим этот жизненный путь. И сатана, он знает, что мы уязвимы, у нас есть свои слабости. Он ставит ловушки, сети, он знает наши пристрастия, он знает, чем мы увлечены чрезмерно. И бывает, мы попадаем и запутаемся в них. Но знаете, милость Божья в том, что Он избавляет нас даже тогда, когда мы попадаем в эти сети. В этом Божья благодать на каждый день для каждого из нас. Дорогой друг, если ты, может быть, сегодня чувствуешь, что ты попал в некую сеть, обратись к Богу, Он избавит тебя из сети. Но также обетование Божье в том, что Он избавляет нас от этих опасностей, чтобы мы не попали в эту сеть. Если дьявол искусно расстилает, но Бог предостерегает нас многократно и через различные обстоятельства, через людей, через Слово Божье, через присутствие Святого Духа, Он избавляет нас в том, чтобы мы не попали в эту сеть. В этом милость Божья для христиан, для верующих, для тех, которые находятся под кровом Его, для тех, которые живут Его жизнью, те, которые верят в Слово Божье, принимают это Слово и находятся под сенью всемогущего, как говорит здесь Псалом. Пусть Бог благословит, друзья, чтобы мы никогда не попадали в эти сети. Но если кто-то из нас оказался в ней, помни, друг, что есть Бог, который избавляет тебя от этих сетей. Благослови вас Господь.
2: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

скрываюсь, будто с высотки. Жизнь так коротка, Бог оставил на мне отпечатки, освободил из клетки мои капилляры, сотканы им. Ему нужна буря, в которой он со мной до конца. Проверить меня, показать, кто он и кто есть я, чтобы пришла его слава, покой, мир среди ужаса, горя.

0: Печально, но факт. Христианство является самой преследуемой религией в мире. Каждый год за Христа умирает около 10 тысяч человек, и это количество не уменьшается, а растет. Иисус предупреждал, что следование за Ним может оказаться нелегкой прогулкой, и говорил о важности терпения и верности. А испытывали ли гонения за веру или убеждения вы?
1: Свободное радио. Правильный выбор.

0: Новый час на свободном.
1: Время остановиться и слушать.
2: 11 мая 1926 года состоялась первая встреча и беседа профессоров английского языка Оксфордского университета Джона Толкина и Клайва Льюиса. Толкин был глубоко верующим человеком, и его твердые религиозные убеждения сыграли значительную роль в обращении Клайва Льюиса. Через 3 года после этого Льюис пришел ко Христу, хотя к разочарованию Толкина предпочел англиканскую церковь католической. Поначалу Льюис решительно сопротивлялся аргументам Толкина и впоследствии вспоминал, что вернулся в христианство как блудный сын, с боем, упираясь изо всех сил, оглядываясь по сторонам в поисках пути для побега. Свою последнюю борьбу он описывает в книге «Настигнутой радостью». «И вот ночь за ночью я сижу у себя в колледже Магдалины. Стоит мне хоть на миг отвлечься от работы, как я чувствую, что постепенно, неотвратимо приближается тот, встречи с кем я так хотел избежать. И все же то, чего я так страшился, наконец свершилось. В Троицын семестр 1929 года я сдался и признал, что Господь есть Бог, опустился на колени и произнес молитву. Ту ночь, верно, я был самым мрачным и угрюмым из неофитов Англии». Вскоре после этого Толкин и Льюис образовали в Оксфордском университете литературный и преимущественно христианский кружок – сообщество инклингов, который просуществовал почти 2 десятилетия – с 1930 по 1949 год. Основной целью встреч инклингов было чтение и обсуждение неоконченных литературных произведений участников. Среди произведений, впервые зачитанных именно на этих встречах, был и «Властелин колец» Джона Толкина, и «За пределы безмолвной планеты» Клайва Льюиса. 11 мая 1926 года состоялась первая встреча Джона Толкина и Клайва Льюиса.
3: След в истории.

0: 82-й псалом. «Боже, не молчи и не безмолвствуй, не будь в покое, о Боже! Посмотри, враги твои шумят, и ненавидящие тебя подняли голову, против твоего народа составили коварный замысел и сговариваются против оберегаемых тобою. Сказали, пойдем и истребим их из числа народов, чтобы не вспомнилось больше имя Израиля. Сговорились единодушно, заключили против тебя союз. Селения Идома и измаильтяне, Маав и агаряне, Гевал, Амон и Амалек, филистимляне с жителями Тира, даже Ассирия присоединилась к ним, добавив силы потомкам Лота. Сделай им то же, что и Мадиану, что и Сесаре и Иовину у реки Кишона, которые были истреблены в Эндоре и стали удобрением для земли. Поступи с их вождями, как с Аривом и Зивом, и с их правителями, как с Зивахом и Салманом, которые говорили, возьмем себе во владение землю Божию. Бог мой, пусть будут они, как перекати поле, как солома, гонимая ветром, как огонь пожирает лес и как пламя опаляет горы, так погони их своей бурею и вихрем своим приведи их в смятение. Покрой бесчестием их лица, чтобы воззвали имя Твое, Господи. Пусть постыдятся и смутятся навсегда. Пусть погибнут в бесчестии. Пусть познают, что Ты, чье имя Господь, один лишь Ты, Всевышний, над землею».
1: Вы слушаете «Свободное радио». В конце все будет хорошо.

Есть такая восточная поговорка: из кувшина в чашу можно перелить только то, что в нем было. То есть, если там вода, а тебе хочется лимонада, одного желания будет мало. Вот точно так же и с людьми. Бывает совершенно напрасно ждать от человека каких-то поступков, а он просто наполнен не тем содержимым, чтобы оправдать ваши ожидания. Это тот случай, когда реальный взгляд на вещи не так уж и плох. Всем хорошего дня. Здесь Наташа Романцова.

0: классики о вере.
1: Кто вдается в объяснение Писания, не стяжав предварительно духовной свободы, тот поработился страсти любопытства и сильному увлечению мысленным пленением. Преподобный Авва Исаия.

что явлено. Те времена не те. Точка была поставлена на Голгофском кресте.

контролирует разум. Совесть. Справедлива эта фраза только там, где совесть есть. Слово о Христе за нас страдавшим, жертвой за всех грешных в мире ставшим, снова оживит в сознании нашем эту вечно благую весть.

Ваши пожертвования помогают нести свет и надежду в каждый дом. Вместе мы делимся Словом Божьим с каждым. Поддержать Свободное Радио вы можете на свободное.медиа. Спасибо за щедрость вашего сердца.

христианских гимнов. «Научи меня, Боже, молиться». Автор этого гимна – известная адвентистская поэтесса начала XX века Евгения Шарыпанова. Ее авторству принадлежит 33 гимна, среди которых многие известные песни, например, «Славьте Бога, славьте в песнопениях». Ее стихи и поэмы печатались в журналах «Маслина» и «Благовестник», первых церковных журналах, издаваемых в начале XX века. У Евгении Шарыпановой в юном возрасте погиб сын, мальчик утонул. Поэтому через многие ее стихотворения проходит тема борьбы со стихией, с волнами. Автор музыки этого гимна – Иван Михайлович Скирда, талантливый композитор, дирижер и регент Баптистского братства, который служил сначала в украинских Черкасах, а затем 30 лет жизни посвятил Фрунзенской церкви, расположенной в столице Киргизии, нынешнем Бишкеке. Иван Михайлович написал множество гимнов, выступая как автор музыки, так и слов.

0: История христианских гимнов.
1: Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божия открылась нам в том, что Он послал единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Бог возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Возлюбленный, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга.

0: Стих дня.
1: Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне, и отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Евангелие от Матфея, 6 глава, 6 стих.
0: Свободное радио. Выбирай лучшее.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Мир вам, дорогие слушатели Свободного радио. В 6 главе Евангелия от Матфея Иисус учит молитве. «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Итак, этот текст раскрывает нам важнейшую суть молитвы. Иисус предлагает нам уединиться с Богом, остаться нам тет-а-тет с Отцом Небесным и пообщаться так, чтобы никто не слышал и не видел нас. А почему необходимо уединиться? Дело в том, что на тот момент люди молились. Но как? На площадях, на углах дома, в синагогах, в общем, везде, где было скопление людей. Их могли увидеть и сказать о них: «Ох, какие это духовные люди!» Или: «Ох, как он молится красиво и складно! Наверное, он очень любит Бога, и, наверное, он очень близок к Нему». Но, к сожалению, все это лицемерие. И подобно лицемерам, жертвующим ради людской похвалы, напоказ молящиеся уже получают награду свою. Им нужна была награда только от людей, и такую награду они получали. Все эти молитвы были посвящены не Богу, а людям. Но когда нас никто из людей не видит, мы такие, какие мы есть. И Бог в центре нашей молитвы. И это главный принцип молитвы, который мы не должны забывать. И если мы молимся в обществе, где нас видят и слышат, то будьте всегда искренними. Джон МакАртур на этот счет говорит, что всякий верующий, приходящий к Богу с чистым сердцем и с тайной молитвой, может рассчитывать на особое внимание Отца. Кроме того, если наша молитва соответствует Божьим требованиям, Отец наш, видящий тайное, воздаст нам. Самая главная тайна, которую Он видит, это не слова, произносимые в потаенной комнате дома, а мысли, хранимые в потаенной комнате сердца. Именно эти тайны важны Ему, и только Он знает о них все. С вами был Семенов Роман, пастор церкви «Свет Евангелия», город Красногорск.
0: Вы слушаете «Свободное радио». В конце все будет хорошо.

0: Деяния апостолов.
1: Мужи израильские, выслушайте слова сии Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете. Сего, по определенному совету и предведению Божию преданного, вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. Ибо Давид говорит о нем: «Видел я пред собою Господа всегда, ибо Он одесную меня, дабы я не поколебался. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя упокоится в уповании. Ибо ты не оставишь души моей в аде, и не дашь святому твоему увидеть тление. Ты дал мне познать путь жизни, ты исполнишь меня радостью пред лицом твоим. Мужи, братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он и умер, и погребен, и гроб его у нас до сего дня. Будучи же пророком, и зная, что Бог с клятвой обещал ему от плода чресл его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его, он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа его в аде, и плоть его не видела тления. Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. Итак, он, быв вознесен десницею Божию и приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите. Ибо Давид не вошел на небеса, но сам говорит: «Сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Итак, твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли».
2: Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам:
3: «Что нам делать, мужи, братья?»
2: Петр же сказал

0: «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа, ибо вам принадлежит обетование, и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш».
1: И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря:
0: «Спасайтесь от рода сего развращенного».

На днях нам написала одна женщина. «Я включила свободное в 3 часа ночи, когда не могла уснуть от тревоги. И впервые за месяц я улыбнулась и поняла, что Бог рядом, и смогла уснуть». Друзья, такие сообщения — наша главная награда. И ваша тоже. Потому что без вас нас бы не было. Помогите свободному оставаться голосом надежды. Зайдите на сайт свободная.медиа, нажмите кнопку «Поддержать». Давайте менять мир к лучшему вместе.

0: пришли.
1: Так вот, значит, где ты живешь.
0: Здрасте, я ваша тетя. Это ты здесь живешь, а не я.
1: Господи, что такое? Убей меня, ничего не помню.
0: Не переживай. Врачи сказали, что амнезия, по всей видимости, временная.
1: Что значит «по всей видимости»?
0: Ну, они не знают точно, насколько повредился твой мозг после того, как ты в стельку пьяный машину разбил.
1: Как в стельку пьяный? Мне не сказали, что я пьяный был.
0: И правильно сделали. Ты и без того в депрессию впал. Но ничего, сейчас ты ничего не помнишь, так что можешь смело начать новую жизнь.
1: Слушай, это... дыра какая-то. Это точно моя квартира?
0: Вообще-то до того, как тебя уволили, она была совсем даже ничего.
1: Как? Меня уволили?
0: Ну что, давай начнем упаковываться.
1: За что меня уволили?
0: Ты украл на работе деньги на выпивку.
1: Понятно, почему меня, кроме тебя, никто не навещал в больнице.
0: Слушай, давай не будем о былом. Давай лучше...
1: Родители. Родители у меня есть.
0: Они отреклись от тебя.
1: Я что, их обворовал?
0: Но они не из-за этого от тебя отреклись.
1: Нет, а из-за чего?
0: Ты им ножом угрожал. Ну давай уже, начнем упаковывать тут все.
1: Зачем упаковывать? Я что, до аварии собирался переехать на другую квартиру?
0: Нет, тебя выселяют за неуплату. У тебя 2 дня, чтобы найти другую квартиру.
1: Господи, да что же это, лучше бы я не вышел. Что это получается? Родных у меня нет, друзей нет. Кроме тебя. Ты же мой друг, правда?
0: Была им раньше.
1: Я что, и у тебя что-то украл?
0: Машину мою. Ее-то ты и разбил.
1: Понятно. Тогда почему ты помогаешь мне?
0: Фотографию твою случайно в газете увидела. Тебя не могли опознать. Вот я и пришла.
1: А потом? Зачем ты потом каждый день приходила ко мне в больницу?
0: У тебя не было никого.
1: Я же подонок. Какое тебе до меня дело?
0: Иисус поступил бы так же.
1: Ты что, верующая?
0: Верующая. Ну что, начнем собираться, наконец?
1: Куда мне деваться? У меня ж не дома, ни денег.
0: Я с братом договорилась. Поживешь у него, пока работу не найдешь.
1: Слушай, Наташ, а мы с тобой близкими были, друзья?
0: Близкими. Я тут, кстати, несколько коробок картонных принесла. Нашла возле супермаркета.
1: Наташ.
0: Ну что?
1: Ты сказала, что я могу начать новую жизнь.
0: Ну?
1: Наташ, я хочу начать новую жизнь. Хочу примириться с Богом. Помоги мне, пожалуйста.
0: Начать новую жизнь? Ну что ж, в твоем случае это как нельзя кстати.
2: Свободное радио. Держитесь правой стороны.

0: Привет, друзья, это Катя. Вы на Свободном радио. Один из первых отцов церкви, Василий Великий, как-то сказал: «Благодарность обыкновенно приносит вознаграждение». Не знаю, имел ли он в виду материальные вещи, но совершенно уверена, что если мы от всего сердца говорим Богу спасибо, внутри нас запускается один очень важный процесс, который обеспечивает наше духовное здоровье. А еще в благодарности рождается любовь. Ведь как не любить, когда видишь все добро тебе сделанное? Будем благодарными и будем любить.
1: Новая музыка на Свободном радио.

Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Вот еще что я нашел доброго и приятного. Есть и пить, и видеть доброе во всех трудах своих, какими кто трудится под солнцем во все дни жизни своей, которые дал ему Бог, потому что это его доля. И если какому человеку Бог дал богатство и имущество и дал ему власть пользоваться от них и брать свою долю и наслаждаться от трудов своих, то это дар Божий. Ибо он нечасто вспоминает о днях своей жизни, так как Бог вознаграждает его радостью сердца. 5.17.19. И напоследок уже знакомые размышления. Здесь практически один в один повторяется идея, упомянутая ранее. 3.12.13. Способность радоваться не зависит от финансового, социального, географического положения. Человек, не умеющий ценить многогранную Божью доброту, уже явленную ему, не остановится на пути поиска счастья, чего бы он ни достиг. Однако добавляется еще один нюанс. Речь идет не просто о категории «умеющих быть довольными», а о людях состоятельных, которых Бог благословил материально. При этом богатство не приносит им вреда, как другим. И это дар от Бога. Получить от него изобилие не значит обрести благословение. Благословением будет способность пользоваться изобилием себе на пользу, а не во вред. Еще вот что хотелось бы отметить. По мере технологического прогресса грань между богатыми и бедными расплывается, значительно расширяя диапазон категории так называемого среднего класса. По крайней мере, это наблюдение верно относительно развивающихся стран. Еще сотню лет назад бедного можно было сразу узнать. Одна смена драной одежды, одна пара дырявой обуви на все случаи жизни, кусок хлеба на день и какая-нибудь лачуга, где спать. В наше время визуальные и классовые отличия сведены к минимуму. Внешний вид теперь может быть очень обманчивым. Уровень благосостояния неимоверно вырос, предоставляя материальные возможности, о которых не мечтали богачи времен Соломона. В моем понимании, бедный человек — это тот, кто не может себе позволить досыта есть и иметь одежду и обувь на каждый сезон. Если эти требования соблюдены, то поздравляю вас. Вы представитель среднего класса и, скорее всего, даже богач. Это означает, что 18 стих относится к вам в полной мере. Ибо он нечасто вспоминает о днях своей жизни, так как Бог вознаграждает его радостью сердца. Главная идея стиха в том, что получившие от Бога в дар благочестие, довольство и материальный достаток живут в настоящем времени. И потому годы стремительно несутся. Способность наслаждаться жизнью держит их мысли в постоянном сегодня. И у них нет причин устремляться мыслями в некое благополучное вчера. Если вы замечали, воспоминания о счастливых днях затерты и смутны. Они забываются быстро и смешиваются в приятную кучу. Когда все хорошо, нет особого желания задавать сложные вопросы, связанные с трудностями бытия. Тогда мы просто живем, ибо Бог вознаграждает нас радостью сердца. Свет сияет на праведника, и на правых сердцем веселье. Радуйтесь, праведные, о Господе, и славьте память святыни Его. Псалом 96, 11, 12.

0: «Дайте нам первые 7 лет жизни ребенка в Божьей благодати, и мы можем бросить вызов миру, плоти и дьяволу». Чарльз Спержен.
1: Свободное радио. Ритм твоего сердца.

0: This ain't no magic. This ain't no magic.
1: Благодарное сердце. Благодарное сердце. Свободное радио.

0: Признавайтесь, друзья, свойственно вам переживать о завтрашнем дне? Предаетесь вы, бывает, раздумьям, а что там за поворотом календаря? Это знаете как? Ничто не предвещало, все стихает, ложишься спать и понимаешь, что сердце твое колотится в переживаниях о каких-то грядущих событиях или наоборот, о том, как их обеспечить или о том, как их избежать. Ну, в общем, сердце колотится. И даже если так, даже если многие ваши свершения и надежды живут где-то там впереди в календаре, отложены на завтра, наверное, стоит помнить о том, что заветное «потом», оно все-таки состоит из множества «сейчас» и «сегодня». Это во-первых. Но во-вторых, когда мы о завтрашнем дне вздумаем уж так уж переживать, ну или в целом, да, нам же много не надо, переживания, они лезут и лезут, но важно понимать, что это всегда немного про недоверие Богу. Вот надо в этом себе, мне кажется, отдавать отчет. Я переживаю, это, безусловно, бывает нормально. Ну, вы живой человек, вы имеете право. Это эмоция, это составляющая вашего бытия. Я переживаю. Но вот это какое я переживаю? Я переживаю, потому что я человек, и все нормально? Или я переживаю, и это уже про уменьшение славы Божьей?
1: Новая музыка на свободном радио.

0: Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Георгий, Смоленск.
0: Почему ты поверил в Христа?
1: У меня мама покаялась от телепроповедников. Может быть, помните, тогда еще в те времена, в начале 2000-х, шли передачи Джойс Майер, Кента Коупленда. Покаялась, насколько я знаю, глядя такие передачи. Благодаря им я рос, ну, получается, будучи воцерковленным, в верующей семье. Мать с бабушкой были верующими. Вот. И я покаялся в летнем лагере, как, наверное, это часто бывает, в 14 лет. Я, в принципе, до этого момента, ну, наверное, не понимал, что значит рождение свыше, да, но я могу сказать, что вот часто мы слышим истории в негативном ключе о покаянии в детских лагерях, что это вот покаяние за компанию, либо покаяние не искренне, не истинное,

Всем привет, друзья! Меня зовут Андрей Стародубцев. Я музыкальный редактор «Свободного радио». А еще я работаю в сфере благотворительности уже много лет. И не понаслышке знаю, что быстрее всего средства на лечение собирают дети с диагнозами, которые можно победить одной операцией. Схема «Помог, спас» действительно выглядит просто и привлекательно. Совсем по-другому обстоят дела с болезнями, требующими постоянной или длительной многоэтапной борьбы. И подобная длительная борьба с финансовым недостатком — это то, что сопровождает «Свободное радио» с самого появления. И вместе с нашими слушателями мы продолжаем грести в нашей лодке по бурной реке жизненных обстоятельств. Сегодня я снова напоминаю о необходимости этой помощи. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: книги «Евангелие от Матфея».
1: Представьте себе, 10 девушек с факелами в руках вышли встречать жениха. 5 из них были глупыми, а 5 — умными. Глупые, взяв факелы, не захватили с собой масло, а умные взяли вместе с факелами и кувшинчики с маслом. Жених задерживался, и девушки стали дремать и уснули. В полночь раздался крик: «Жених идет! Выходите встречать его!» Тут все девушки проснулись и поправили факелы, чтобы лучше горели. Глупые сказали умным: «Дайте нам масло, у нас сгаснут факелы». Но умные ответили: «У нас не хватит масла и для себя, и для вас. Лучше сходите в лавку и купите». Но в то время, когда они пошли покупать, пришел жених. Девушки, которые были готовы, пошли с женихом на свадебный пир, и дверь за ними закрылась. Потом пришли и остальные девушки. «Господин, господин, открой нам!» — сказали они. «Нет», — ответил он, — «я вас знать не знаю». Так будьте всегда начеку, ведь вы не знаете ни дня, ни часа.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Извините, пожалуйста.
1: Слушаю вас.
0: Извините, вы не видели, куда она ушла?
1: Кто?
0: Моя девушка. Она сидела напротив, вот на этом самом стуле. Я просто отвернулся на секунду, поворачиваюсь, а ее нет.
1: Вы не волнуйтесь, сейчас я позову официанта, который вас обслуживал. Может, он видел? Чего не понимаю, он тоже как сквозь землю провалился.
0: Ага.
1: Может, они вместе убежали?
0: Невозможно, она христианка. Она бы так ни за что со мной не поступила.
1: Вот те совпадения. Официант наш тоже христианин.
2: Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретении Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. Библия.
0: Понятно. Они вознеслись?
1: А мне, значит, чек оплачивать.

0: Вредные советы для тех, кто хочет быстро и эффективно завести свою духовную жизнь в тупик.
1: Не молись по утрам и вечерам. Да и перед едой тоже тебе, что время некуда девать. Главное – это молиться в душе. Или в душе. Можно даже не произносить слов, ведь главное – это правильный настрой.
0: Поздравляем! Теперь вы на шаг ближе к духовному коллапсу.

0: Новый час на свободном.
1: Время прощать. 11 мая 1926 года состоялась первая встреча и беседа профессоров английского языка Оксфордского университета Джона Толкина и Клайва Льюиса. Толкин был глубоко верующим человеком, и его твердые религиозные убеждения сыграли значительную роль в обращении Клайва Льюиса. Через 3 года после этого Льюис пришел ко Христу, хотя к разочарованию Толкина предпочел англиканскую церковь католической. Поначалу Льюис решительно сопротивлялся аргументам Толкина и впоследствии вспоминал, что вернулся в христианство как блудный сын, с боем, упираясь изо всех сил, оглядываясь по сторонам в поисках пути для побега. Свою последнюю борьбу он описывает в книге «Настигнутой радостью». «И вот ночь за ночью я сижу у себя в колледже Магдалины. Стоит мне хоть на миг отвлечься от работы, как я чувствую, что постепенно, неотвратимо приближается тот, встречи с кем я так хотел избежать. И все же то, чего я так страшился, наконец свершилось. В Троицын семестр 1929 года я сдался и признал, что Господь есть Бог. Опустился на колени и произнес молитву. Ту ночь, верно, я был самым мрачным и угрюмым из неофитов Англии». Вскоре после этого Толкин и Льюис образовали в Оксфордском университете литературный и преимущественно христианский кружок «Сообщество инклингов», который просуществовал почти 2 десятилетия – с 1930 по 1949 год. Основной целью встреч инклингов было чтение и обсуждение неоконченных литературных произведений участников. Среди произведений, впервые зачитанных именно на этих встречах, был и «Властелин колец» Джона Толкина, и «За пределы безмолвной планеты» Клайва Льюиса. 11 мая 1926 года состоялась первая встреча Джона Толкина и Клайва Льюиса.

0: апостолов.
1: После сих дней, приготовившись, пошли мы в Иерусалим. С нами шли и некоторые ученики из Кесарии, провожая нас к некоему давнему ученику, Мнасону Кипрянину, у которого можно было бы нам жить. По прибытии нашим в Иерусалим братья радушно приняли нас. На другой день Павел пришел с нами к Иакову. Пришли все пресвитеры. Приветствовав их, Павел рассказывал подробно, что сотворил Бог у язычников служением его. Они же, выслушав, прославили Бога и сказали ему:
2: «Видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закона. А о тебе наслышались они, что ты всех иудеев, живущих между язычниками, учишь отступление от Моисея, говоря, чтобы они не обрезывали детей своих и не поступали по обычаям. Итак, что же? Верно соберется народ, ибо услышат, что ты пришел. Сделай же, что мы скажем тебе. Есть у нас 4 человека, имеющие на себе обет. Взяв их, очистись с ними и возьми на себя издержки на жертву за них, чтобы остригли себе голову, и узнают все, что слышанное ими о тебе несправедливо, но что и сам ты продолжаешь соблюдать закон. А об уверовавших язычниках мы писали, положив, чтобы они ничего такого не наблюдали, а только хранили себя от идоложертвенного, от крови, от удавленины и от блуда».
1: Тогда Павел, взяв тех мужей и очистившись с ними, в следующий день вошел в храм и объявил окончание дней очищения, когда должно быть принесено за каждого из них приношение.
3: Новая музыка на свободном радио.

0: друзья! Это Катя, и вы на Свободном радио. Что вам больше всего нравится на Свободном? Может, музыка? Или изучение Библии? А может быть, интеллектуальные передачи? Или общение в прямом эфире с ведущими? А может быть, сразу все вместе? Расскажите нам. Номер для сообщений очень простой. +7 910 44 668. Нам, правда, очень интересно знать ваше мнение. Ведь Свободное радио – это мы с вами, вместе. Только так мы сделаем самое лучшее – Свободное христианское радио.
1: Слушай, делись, поддерживай. Свободная точка медиа.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

100 нескучных историй. Вопросы верблюжонка. Верблюжонок рос очень наблюдательным и смышленым. Однажды он обратился к маме-верблюдице с вопросом. «Мам, скажи, отчего у лошадок спинки такие гладкие, ровные, прям загляденье, а у нас горбы?» Видишь ли, горбы верблюдам просто необходимы. Благодаря ним мы долго-долго можем обходиться без еды и воды, живя в пустыне. «Мам, что, сыночек? Я заметил, у лошадок ножки такие стройные и копытца красивые, а вот у нас, верблюдов, ноги неказистые, копыта какие-то огромные, широкие». Благодаря таким ногам, малыш, мы можем легко ходить по пескам и не вязнуть. Это очень удобно для жизни в пустыне. Посмотрела бы я на твоих лошадок, как они со своими копытцами да по пескам. «Мама». «Да, малыш». «Я снова про лошадок. Не правда ли, у них очень милые мордочки?» «Ну, может быть». «И гривы, мама, гривы просто чудо. Ну, а мы что же? Грубая шерсть и смешная морда. Губы некрасивые, большие, да еще и слюни текут». «Зато мы, в отличие от лошадей, преспокойненько можем кушать верблюжьи колючки, растущие в пустыне. И к тому же, мам, я все понимаю, но зачем нам все это здесь, в зверинце, в клетке? Если все, что у нас есть, нужно нам для жизни в великой пустыне, тогда что мы делаем в этой тесной клетке?» Каждого из нас Бог наделил различными способностями, талантами для каких-то высоких целей. Но эти способности, таланты не могут во всей полноте раскрыться, если человек живет в клетке своих грехов. Наши грехи рушат все планы Бога на нашу жизнь. Все идет совсем не так, как было задумано. И поэтому только после того, как мы покаемся пред Богом, и Господь освободит нас из наших клеток, только тогда все в жизни начнет приобретать смысл. Нам тогда станет ясно наше предназначение, станет ясно, почему в жизни все складывалось так, а не иначе. И мы будем непрестанно восхищаться тем, как мудр Господь, как прекрасен Его замысел на нашу жизнь. Но сперва нам следует признать, что мы не свободны, и обратиться к Богу с просьбой о помощи. «Господи, вот я в клетке своих грехов, страстей, зависимости. Я не в силах выбраться из этой клетки самостоятельно. Прости меня, Господи, за все и выведи меня отсюда, пожалуйста. Освободи меня». И Бог поможет, непременно поможет. Христос сказал: «Прибудьте во мне, и я в вас прибуду». Как ветвь сама по себе не может приносить плод, если не будет она на лозе, то не принесете и вы никакого плода, если во мне, в тесной связи со мной, не прибудете. Я – лоза, а вы – ветви. Без меня ничего не сможете сделать. Те, кто не пребывают во мне, ветвям бесплодным подобны. Выбрасывают их, и они засыхают. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Новый Завет. Евангелие от Иоанна, 15 глава.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Идеальный друг. Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным. И бывает друг более привязанный, нежели брат. Книга Притч, 18 глава, 25 стих. Нас не всегда легко любить. Это из-за того, что мы склонны к переменам настроения. Меня может быть легко любить в какой-то один момент и сложно в другой. Хороший друг любит вас независимо от вашего настроения. Бывает сложно найти такого друга. Но у меня есть один друг, который любит меня независимо от моего настроения. Он отлично знает мой характер, все хорошее и все плохое обо мне. Фактически между нами нет секретов. Он знает все мои недостатки и все мои слабости, и однако при этом любит меня. Он тот, кто положил начало нашим дружеским отношениям, и он тот, кто поддерживает их. Он остается со мной в хорошие и в плохие времена, и когда другие покидают меня, он остается. Он обещал, что никогда не оставит и не покинет меня. Я подводил моего друга несчетное количество раз, но он никогда не подводил меня. Он прощает все мои проступки, он дает мне совет, когда я в нем нуждаюсь, и я ни разу не видел, чтобы он ошибался. Его мысли всегда обо мне. Кажется, что он никогда не думает о своем благоденствии, но он всегда заботится о моем. На самом деле он любит меня так сильно, что он положил свою жизнь за меня. Он сделал это и для вас тоже. Отец, мы благодарим тебя за твоего единородного сына, который положил свою жизнь, чтобы мы могли быть твоими друзьями. Господь, мы молимся, чтобы как Авраам был назван твоим другом, так и мы могли быть названы друзьями Бога. Мы хотим знать тебя близко. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.
1: Свободное радио.

0: мне сейчас получишь.
1: Я и так в дел не в проворот. Что тебе надо?
2: Ты чего такая раздраженная, дядя?
1: СМС-ку от тебя получила, что ты ждешь меня в парке. Посылал?
2: Посылал.
1: Зачем?
2: Поговорить хотел.
1: О чем?
2: О твоей награде на небесах.
1: Что? В парке-то почему?
2: Потому что здесь одуванчики растут.
1: Так, ладно. Давай-ка все по порядку. Ты послал мне смс-ку, что хочешь встретиться, так?
2: Так.
1: Ты хотел поговорить о моей награде на небесах?
2: Угу.
1: В парке.
2: Ну да, в парке.
1: А одуванчики имеют к теме разговора прямое отношение, да?
2: Угу. Вот, дуй на него.
1: Ты издеваешься надо мной, да?
2: Вовсе нет, дунь.
1: Зачем?
2: Давай же, дунь, трудно что ли?
1: Ой, ну хорошо.
2: Ну кто так дует?
1: Ну что?
2: Сильнее, дунь, чтоб семена разлетелись.
1: Ну, разлетели. Что дальше-то?
2: Трудно было сделать это.
1: Чего? Одуванчик сдунуть?
2: А вот скажи, как ты думаешь, трудно будет семена обратно собрать?
1: Что?
2: Да не, ну теоретически.
1: Так кто же их теперь соберет? Их же повсюду ветром разнесло.
2: Итак, чтобы семена разлетелись в разные стороны, нужно было всего лишь один раз дунуть.
1: Ну.
2: Однако собрать их снова практически невозможно.
1: Слушай, хватит меня за нос водить. Какое отношение все это имеет ко мне и к моей награде на небесах?
2: Танюш, если ты не верна в малом здесь, на земле, кто доверит тебе большее на небесах?
1: Не поняла.
2: Я говорю о сплетнях.
1: О сплетнях?
2: Стоит только раз дунуть, и семена полетят по ветру. Собрать же их обратно невозможно.
1: А при чем здесь награда?
2: Ну как, пуская по ветру доверенное тебе по секрету, ты показываешь себя недостойной доверия. Господь сказал, что если ты не верна в малом, тебе не доверят больше.
1: Не знаю, Гриш, не знаю, почему я это делаю. Вот хочется просто потрепать языком и все, но ничего не могу с собой поделать. Вот прям... Кто меня за язык тянет, не знаю.
2: Я тут недавно в одной книге читал, что когда человек разглашает доверенный ему секрет, это придает ему такое фальшивое ощущение собственной значимости. Что ты думаешь об этом?
1: Ну, возможно, так оно и есть.
2: Слушай, ну в таком случае в чем тогда причина твоей низкой самооценки? Почему тебе хочется это как-то компенсировать?
1: Я не знаю. А ты как думаешь, почему?
2: Возможно, ты забыла, что твоя значимость основывается на любви Христа. Ведь то, что Он сделал ради тебя, доказывает, что ты ценна в глазах Бога. А что может быть важнее, чем отношение Бога к тебе?
1: Гриша, как мне избавиться от этой дурной привычки?
2: Я тебе так скажу. Прежде всего, позвони всем своим подружкам-сплетницам и расскажи им о том, чему ты научилась от одуванчика. Скажи им, что если им захочется посплетничать, пусть не рассчитывают на тебя.
1: Хорошая идея. Послушай, а ты не мог бы как-то помочь мне? Ну, как-то проконтролировать, что ли? Ну, ты понимаешь.
2: Ну, хорошо. Давай я буду звонить тебе раз в неделю и осведомляться о тебе.
1: Спасибо, звони. Только не думай, что со мной тебе удастся потрепать языком.
2: Да уж, конечно, уж, конечно.
3: Верь, живи, молись. Свободное радио.

0: Единственное лекарство для слабеющей и убывающей веры – это приобщение святых таинств. Английский писатель и поэт, переводчик, лингвист и филолог Джон Толкин.
1: Сейчас, когда приходит тьма, миг, когда надежды нет, чувство одиночества не дает.

0: стих дня.
1: Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Евангелие от Матфея, 6 глава, 6 стих.
0: И свет во тьме светит. Свободное радио.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Мир вам, дорогие слушатели Свободного радио. В 6 главе Евангелия от Матфея Иисус учит молитве. «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Итак, этот текст раскрывает нам важнейшую суть молитвы. Иисус предлагает нам уединиться с Богом, остаться нам тет-а-тет с Отцом Небесным и пообщаться так, чтобы никто не слышал и не видел нас. А почему необходимо уединиться? Дело в том, что на тот момент люди молились. Но как? На площадях, на углах дома, в синагогах, в общем, везде, где было скопление людей. Их могли увидеть и сказать о них: «Ох, какие это духовные люди!» Или: «Ох, как он молится красиво и складно! Наверное, он очень любит Бога, и, наверное, он очень близок к Нему». Но, к сожалению, все это лицемерие. И подобно лицемерам, жертвующим ради людской похвалы, напоказ молящиеся уже получают награду свою. Им нужна была награда только от людей, и такую награду они получали. Все эти молитвы были посвящены не Богу, а людям. Но когда нас никто из людей не видит, мы такие, какие мы есть. И Бог в центре нашей молитвы. И это главный принцип молитвы, который мы не должны забывать. Если мы молимся в обществе, где нас видят и слышат, то будьте всегда искренними. Джон МакАртур на этот счет говорит, что всякий верующий, приходящий к Богу с чистым сердцем и с тайной молитвой, может рассчитывать на особое внимание Отца. Кроме того, если наша молитва соответствует Божьим требованиям, Отец наш, видящий тайное, воздаст нам. Самая главная тайна, которую Он видит, это не слова, произносимые в потаенной комнате дома, а мысли, хранимые в потаенной комнате сердца. Именно эти тайны важны Ему, и только Он знает о них все. С вами был Семенов Роман, пастор церкви «Свет Евангелия», город Красногорск.

что мало кто находит пути, как грешников спасать.

0: идти.
1: Подсчитано, что 90% снов мы не запоминаем. А если что-то и запомнили, то уже через 5 минут после пробуждения забываем половину сюжета и подробностей. К сожалению, Божьи дары и милосердие мы забываем и еще быстрее, приписывая все своим заслугам или воле случая. Давайте будем этому сопротивляться.
2: Свободное радио.

Привет, это Катя, и я расскажу вам о главных находках библейских археологов, сделанных в последнее десятилетие. В 2018 году в ходе раскопок в Тель-Шило или Силоме, в месте, где находилась скиния и хранился Святой Ковчег в период между завоеванием обетованной земли и строительством храма в Иерусалиме, был обнаружен почти полностью сохранившийся глиняный гранат времен скинии. Найденный артефакт, вероятно, использовался для декора в скинии собрания. По своей форме и размеру он соответствует библейскому описанию гранатовых яблок, которые вешались на одежду священников. В Библии гранат является обычным украшением храмов. Об этом мы читаем в 3 и 4 книге царств. А небольшие украшения в виде граната свешивались по краям одежд священников. Об этом мы читаем в книге «Исход». Археология расширяет наши знания о библейских временах. Читайте Библию и изучайте историю вместе со Свободным радио.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Я думаю, вы согласитесь со мной в том, что при воспитании ребенка мы, родители, очень часто испытываем определенное чувство вины. Причем это касается даже опытных, преданных своему делу профессионалов. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Конечно, совершенных родителей не бывает, и мы склонны подвергать себя эдакому допросу, словно находясь в зале судебных заседаний. Состоятелен ли я в роли отца? Была ли моя строгость оправдана? Не переусердствовал ли я в пылу гнева и раздражения? Не был ли я слишком пристрастным в отношении к своему любимчику в ущерб другому? Не совершил ли я тех же ошибок, в которых когда-то винил своих родителей? Нас одолевают бесконечные сомнения. Мы опять и опять обвиняем себя в допущенной несправедливости. И вот уже чувство вины постоянно присутствует в наших мыслях, особенно если наши дети подросли и ничего не изменить. Лучшим средством избавиться от этого комплекса вины является умение взглянуть правде в глаза. Пусть наше чувство вины породит в нас стремление к изменениям. Я советую родителям сесть и спокойно обговорить все свои сомнения. Запишите то, что тревожит вас больше всего, а затем спросите себя, действительно ли я виноват? Если да, то что следует предпринять? Если нет, то может лучше все забыть? Помните, что никто не совершенен. Мы часто устаем, бываем раздражительны и вспыльчивы, и, естественно, это отражается на наших отношениях с детьми. К счастью, нам позволительно совершать ошибки, но при условии, что общая тональность наших отношений будет выдержана в правильном ключе. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: быть в раю?
1: Ровно 1000.
0: Ну, это, наверное, не так уж сложно. Я вот был примерным семьянином. Сколько очков за это я получаю?
1: Два.
0: Что? Всего-то? Ну а за то, что я всю жизнь проработал врачом, спас столько жизней.
1: За это 3 очка.
0: Три? Однажды я. Я забежал в горящий дом и спас котенка.
1: О да, это был очень смелый поступок.
0: Ну и?
1: Два.
0: Я ведь рисковал жизнью.
1: Два и баста.
0: Зачем я лез за этой глупой кошкой? Так, сколько вы сказали мне нужно набрать?
1: 1000 очков.
0: А у меня?
1: 7. А сейчас, кстати, ваше время явиться на суд.
0: Постойте, постойте. Кто вообще может набрать 1000 очков?
1: Ну, некоторые просто не приходят на экзамен.
0: Почему это?
1: Ну, потому что они знают, что никогда не наберут 1000 очков.
0: Так как же они проходят?
1: А они попросили Христа сдать экзамен за них.

0: распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Фрэнсис Бэкон. Английский философ, историк, политический деятель, основоположник эмпиризма. На науку делалось много нападок. Проанализировав их, Бэкон пришел к выводу о том, что Бог не запрещал познание природы, как, например, утверждали некоторые теологи. Наоборот, он дал человеку ум, который жаждет познания Вселенной. Он говорил, что задача настоящей науки и философии должна состоять в том, чтобы человечество дошло до совершеннейшего познания Творца, и что лучшим средством для этого, после Священного Писания, служит опытное изучение мира.
1: Свободное радио. Свет всегда побеждает.

Представьте, где-то сейчас в машине, в наушниках или на кухне за утренним кофе кто-то услышал именно те слова, которые спасли его день, а может быть и жизнь. И это не магия. Это свободное радио, которое живет благодаря поддержке таких же людей, как и вы. Помогите нам сделать так, чтобы Евангелие звучало громче. Зайдите на сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Вместе мы можем больше.

0: Перья. Перья. Не объективно, но честно. Константин Гусихин.
1: Приснилось, что в шкафу лежит конверт, в котором 400 тысяч рублей. Проснулся, шкаф есть, конверта нет. Расстроился. Спрашиваешь у человека, как дела? Он как будто специально готовился, достает из загашника мысленный список всех неприятностей, начинает перечислять. Я уж решил сломать систему, иногда спрашиваю, ну, что хорошего расскажешь? Кто-то сразу спешит ответить, что ничего. Кто-то зависает на полминуты, на лице напряженный взгляд внутрь, пытается придумать что-нибудь. Как правило, что-то дополучается. Хорошие радостные мысли многим людям тяжело даются, потому что мы, люди, тяжелый народец. Вокруг легких людей тут же собирается толпа тяжеловесов, тянут его вниз изо всех сил, стараются. Если получилось, то тут же бросаются на поиски новых легких людей. Вспомнить что-то хорошее – это труд. Поиск повода для радости требует усилий. Но сегодня это сделать легко, потому что пятница. Доберусь вечером до кровати, пойду искать конверт. Вдруг я его просто куда-то переложил.
2: Свободное радио.

0: Лиза Лукашина. Я уже давно забыла, от чего болит душа. Чаша смелых не остыла, испытания заверша. Я не помню, где начало осенью неспешных фраз. День из лета очень мало для раскатки этих глаз. Заструится образ лета, разливаясь в тишине, из глаз горячих света. Хватит, может, но не мне. Я ищу поток незримый, что сияет на глазах. Их источник ощутимый, вечность дарит в небесах.
1: Вы слушаете «Свободное радио». Свет во тьме светит.

0: и сглажено. Английский инженер Эдвард Нейрн в 1770 году изобрел ластик для карандаша, когда по ошибке взял вместо хлеба кусочек латекса. В те времена карандашные записи на бумаге стирались с помощью хлеба. Нейрн увидел, что латекс стер пометку без следа. Остались только резиновые крошки, которые легко сметались рукой. Наши самые худшие ошибки тоже могут быть легко удалены. Господь, хлеб жизни, изгладил их ценой собственной жизни и пообещал, что никогда не вспомнит ни одного нашего греха. «Я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого, и грехов твоих не помяну», — сказал он. Удивительное решение проблемы и притом совершенно незаслуженное. Многим трудно поверить, что все прошлые грехи могут исчезнуть навсегда, как туман. Неужели Бог, который знает все, так легко их забывает? Именно это происходит, когда мы принимаем Иисуса Христа своим Спасителем. Небесный Отец обещает простить наши грехи и больше их не вспоминать. Мы получаем свободу и можем двигаться вперед. Больше не отягощенные прошлыми ошибками, мы становимся свободными и чистыми, чтобы служить Ему сейчас и в вечности. Да, последствия грехов могут остаться, но сам грех Бог изглаживает совершенно, призывая нас вернуться к Нему для чистой новой жизни. Лучшего способа стирания просто не существует. Господь, удали мои прежние грехи, изгладь мое прошлое для новой жизни в Тебе. Помоги мне понять реальность Твоего прощения и радостно жить в нем.
1: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

Обычное утро, душ, завтрак, работа, шумные улицы, все те же привычные ноты. Люди, машины, сплетни, чужие заботы. У каждого свой мотив, планы, цели, высоты.

0: Слово ободрения от служителей церкви. Что говорит пастор Сергей Журавлев?
1: Хотел бы поделиться сегодня с вами местом из Писания. Это послание к Ефесянам, 3 глава. Я прочитаю из современного перевода Библии. Павел говорит, что ему был дан дар проповедовать язычникам о непостижимом богатстве Христа. 9 стих. «Разъяснить всем, в чем заключается тайный замысел. С начала времен он оставался скрытым у Бога, сотворившего все, чтобы с помощью церкви теперь открыть правителям и владыкам в небесных владениях многогранную мудрость Божью. Этот замысел был исполнен Богом через Иисуса Христа, через Его церковь». И сейчас, когда мы находимся в такой момент нашей жизни, времени, некоторые люди, политики, экономисты, предприниматели называют это время идеального шторма. Как казалось бы, все сложилось так, чтобы разрушить бизнес и многое-многое другое. И люди говорят, что просто основание уходит у них из-под ног. Наверное, мы можем сказать о том, что действительно многие основания, человеческие основания, они уходят из-под ног. Но то, что было основано Богом извечно, как вечный Его замысел, Его вечные основания, они неприходящие. Церковь Иисуса Христа – это есть одно из оснований. И несмотря на то, что сегодня мы не можем с вами собраться вместе физически в одном большом зале, как мы это делали все время, но мы не перестаем быть церковью. Это основание неприходящее. Мы продолжаем служить Богу, мы продолжаем Ему доверять. Один богослов сказал так, что церковь самим своим существованием свидетельствует о Боге, о том, что Бог есть. Давайте мы будем продолжать молиться друг за друга, продолжать помогать друг другу, продолжать быть церковью Божьей, к чему мы призваны с вами. Да благословит вас Господь!

0: 35-й псалом. «Грех говорит нечестивому глубоко в его сердце. Нет Божьего страха в глазах его. Льстит он себе в своих глазах, что ищет порок свой, чтобы возненавидеть его. Слова его уст – беззаконие и обман. Он отрекся от мудрости и не делает добра. Даже на ложе своем замышляет он беззаконие. Он встал на недобрый путь и не отвергает зла. Господи, милость Твоя до небес, до облаков Твоя верность. Праведность Твоя велика, как горы. Твоя справедливость глубока, как бездна. Ты хранишь человека и зверя, Господи. Боже, милость Твоя драгоценна. В тени Твоих крыл укрываются смертные. Пируют они от щедрот Твоего дома. Из реки отрад Твоих Ты их поишь. Ведь у Тебя источник жизни, и во свете Твоем мы видим свет. Излей свою милость на знающих Тебя, праведность свою на правых сердцем. Да не наступит на меня нога гордеца, да не изгонит меня рука нечестивого. Посмотри, как пали беззаконники, повергнуты они и не могут подняться».
1: Вы слушаете «Свободное радио».

Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: Марка.
1: Когда Иисус вышел из лодки, тут же ему навстречу бросился с кладбища человек, одержимый нечистым духом. Он жил в склепах. Никто не мог связать его даже цепями, потому что хоть и не раз вязали его цепями по рукам и ногам, но он разрывал цепи и оковы, и никто не мог с ним справиться. И непрестанно, день и ночь, в склепах и на горах, кричал он и бил себя камнями. Издали увидев Иисуса, он подбежал к нему, упал перед ним ниц и громким голосом крикнул:
2: «Что тебе надо от меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Богом тебя заклинаю! Не мучь меня!»
1: Он говорил так, потому что Иисус сказал: «Выйди, нечистый дух, из этого человека!» «Как твое имя?» — спросил его Иисус.
2: «Меня зовут Легион, потому что нас много», — отвечает тот.
1: Он стал умолять Иисуса не высылать их из этой земли. А там, на горе, паслось большое стадо свиней.
2: «Пошли нас в свиней, мы в них войдем», — просили его бесы.
1: Он позволил. Нечистые духи, вышедшие из человека, вошли в свиней. И стадо ринулось с кручи в море, а их было около 2000, и в море утонуло. Свинопасы побежали и рассказали об этом в городе и окрестностях. Жители пришли посмотреть, что случилось. Приходят они к Иисусу и видят. Бывший одержимый, тот, в ком было целое полчище бесов, сидит одетый и в здравом уме. Им стало страшно. Очевидцы рассказали им, что произошло с одержимым и со свиньями. Тогда они стали просить Иисуса, чтобы он ушел из их мест. Когда Иисус садился в лодку, одержимый просил взять его с собой, но он не разрешил. «Ступай домой к своим. Расскажи им, как сжалился над тобой Господь и что он для тебя сделал», — сказал Иисус. Тот ушел и стал рассказывать в Десятиграде, что сделал для него Иисус. И все поражались.
3: Уютный вечер на свободном радио.

0: Литерный вагон. Читаем не спеша.
1: Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». К чему стремился Соломон? Ответ на этот вопрос однозначен. Он искал смысл жизни. Что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем? 1.3. Поиски свои он отразил в книге «Экклезиаста». Вышеупомянутый вопрос в различных вариациях повторяется несколько раз на протяжении следующих глав. Если «суета-сует» — ключевая фраза, то третий стих — это ключевой вопрос всей книги, современный эквивалент которого звучит так: «В чем смысл жизни?» Деятельность в любой форме и интенсивности — это неотъемлемая часть земного бытия. Мы, как существа разумные и большей частью рациональные, хотим видеть смысл во всем том, что забирает наши силы. Это должно быть какое-то благо, награда, результат, окупающие старания. Рассуждая об этом, каждый подразумевает некое обоснование своего существования. Нечто такое, что придает жизни важность, нужность. Оно есть у всех. И у тех, кто себе это ясно сформулировал, и у тех, кто считает подобные искания бесполезной философией. Иными словами, каждый знает, зачем живет. Просто в этом вопросе есть практика и есть теория. Наша интеллектуально-нравственная составляющая обязывает высокопарно философствовать, чтобы придать своему бытию достойное оправдание. Так и рождаются все эти глупые гипотезы типа «построить дом, посадить дерево, вырастить сына, создать крепкую семью, самосовершенствоваться, служить родине, приносить какое-нибудь благо в масштабах человечества, творить, самореализовываться, работать, благотворить» и так далее. И вроде бы список вариантов обширен, и можно выбирать что душе угодно, но на самом деле нет. Вот что интересно. На строго теоретическом уровне у некоторых могут возникнуть искренние искания, в процессе которых понимание смысла жизни будет меняться. Но здесь есть две особенности. Во-первых, даже самые радикальные метания будут происходить в рамках одного и того же мировоззрения, человекоцентричного. Это все равно, что пересесть с места на место в автобусе, едущем по прямой. Во-вторых, все эти красивые и, на первый взгляд, благородные идеи не больше, чем пустое сотрясение воздуха. Большинство из тех, кто их озвучивает и якобы придерживается, на самом деле далеко не последовательны в совмещении теории с практикой. Независимо от того, какое концептуальное понимание смысла жизни исповедуется, в реальности все живут ради осуществления своих эгоистических желаний, в чем бы те ни заключались. И если бы они могли честно, без самообмана, ответить на вопрос «в чем смысл жизни», то, не задумываясь, ответили бы так: «Смысл жизни в том, чтобы мне было хорошо». И тут два ключевых слова «мне» и «хорошо». Самая тяжелая доля — это бессмысленная деятельность. Знаете, что у нас попадает в такую категорию? Это деятельность, в которой нет никакой личной выгоды или пользы. Это очень важный момент, немножко философский, но не трудный для понимания. Когда мы размышляем о смысле жизни, мы даже не осознаем, насколько к нему привязано такое понятие, как личная выгода или польза. Прочтите еще раз. Что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем? 1.3. С таким же успехом можно было бы спросить, какой смысл во всех моих стараниях? Представьте такую ситуацию. Вы ищете работу, рассылаете резюме и получаете телефонный звонок. В процессе разговора становится ясно, что вас приглашают работать на угольной шахте и не скрывают, что за свой труд вы не будете получать ни копейки. Вы недоуменно уточняете, правильно ли поняли работодателя, и тот радостно подтверждает, что так и есть. Выражение, которое застынет на вашем лице в этот момент, любой безошибочно расшифрует. Всем своим видом и красноречивой мимикой вы будете олицетворять единственный вопрос: ну и в чем смысл такого предложения? Но можно спросить и иначе. Я не понял, как такое вообще можно предлагать, если мне нет никакой выгоды от этой работы? Эти два вопроса выражают одну и ту же суть. Как никто не хочет работать даром, так никто не хочет жить, не получая удовольствия. Жизнь не в радость, это как бесплатный труд. Сразу возникают проблемы со смыслом. «Зачем я живу?» – то и дело вопрошает человек. Вы сталкивались с подобной ситуацией? Этот, на первый взгляд, глубокомысленный вопрос легко переводится на простой язык сердца и звучит так. «Куда делась моя радость?» Вот и вся философская глубина, и не больше. Подобные вопросы задают только в засушливые, касательно источников радости, периоды жизни. Когда старая игрушка уже надоела или потеряна, а новая еще не определена или не найдена. Спасибо моему старшему сыну, который уже в 3 года честно признает свои жизненные устремления. «Это меня не развеселит», — стандартно отвечает он на родительские требования собрать игрушки, поделиться чем-то с другими, выполнить любое поручение, которое ему не нравится. Он по-детски, но четко выразил общечеловеческое понимание посвященности. «Хочу делать только то, что приносит мне положительные эмоции». Если добавить ему интеллекта, но оставить детскую непосредственность, то в ответ на повеление собрать игрушки он бы деловито вопрошал: «А в чем, собственно, смысл собирания игрушек?» Поймите, что этот вопрос он задавал бы только в преддверии неприятных дел. Сам процесс игры с превращением комнаты в царство хаоса не будет вызывать подобных рациональных сложностей до тех пор, пока это естественным образом его радует. Когда же имеющиеся игрушки и игры перестанут его удовлетворять, начнутся вопросы недоумения. В чем смысл? Это точно такое же недоумение, как от вышеупомянутой перспективы работать на шахте бесплатно. Никакой разницы. Когда нам предлагают заняться какой-нибудь ерундой, в нашем понимании, мы пафосно вопрошаем «А смысл?» и выдвигаем разумное обоснование своего отказа. При этом в жизни каждого из нас есть такая ерунда, в которой мы можем запросто, не задумываясь, отдать полдня. В чем разница? Она в том, что наша ерунда нас радует. И куда, спрашивается, девается жажда смысла? Философия всегда настигает в моменты кризиса. Это факт. Поиски смысла своего бытия начинаются только тогда, когда жизнь перестает переносить радость в силу объективных или субъективных причин. Это лучше всего доказывает истину. Смысл жизни заключается в том, чтобы мне было хорошо. Поэтому, когда хорошо, о смысле не вспоминают. Итак, в контексте тематики книги «Экклезиаста» вышеупомянутая польза или выгода – это такое удовлетворение от жизни, которое неуязвимо ко всем опасностям падшего мира. 1.8. Что может дать его? Что среди всех смыслов принесет такую радость, которую невозможно забрать?

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Найдется ли среди вас человек, который, когда сын попросит хлеба, даст ему камень? А если попросит рыбы, даст ему змею? И если вы, люди дурные, умеете дать своим детям что-то хорошее, то тем более ваш Небесный Отец одарит добром того, кто его просит.
2: Новая музыка на свободном радио.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Клайв Льюис. Разве все, что чувства и мечты подсказывают тебе, не оказалось ложным? Разве ты не понял, отрешаясь от них, что стремление твое может удовлетворить лишь он?
1: Свободное радио рядом.

0: Всем привет! Ученые планеты Земля утверждают, что открытые ими законы физики и химии распространяют свое влияние только на 4% от Вселенной, ведь темная материя, из которой состоит большая часть всего на свете, пока так и остается неизученной. Кстати, возможно, что дальнейшие исследования опровергнут уже существующее предположение. Словом, творение Бога удивительно и велико. А что уж говорить о самом Творце.
1: Свободное радио.

«Свободное» всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: О, Надюш, какой у тебя телефон классный. Новая Nokia.
1: А, это ты? Да, это Костик подарил.
0: О, у тебя и ноутбук новый. Можно взглянуть?
1: Пожалуйста.
0: Слушай, отличная машина. Я вот себе как раз присматриваю. Дорого такой стоит?
1: А, не знаю. Это Толик мне подарил.
0: Крутые у тебя друзья, однако. Такие подарки дарят.
1: Они за мной ухаживают. Вот вчера с Костиком в ресторане были, а завтра с Толиком идем в клуб на VIP-презентацию.
0: Подожди, я что-то не понял. Ты что, с двумя парнями встречаешься?
1: Не с двумя, а с тремя. Но Миша странный какой-то. Просто не знаю пока, кого выбрать.
0: Нормально. Поэтому... А по каким критериям ты выбираешь, кто из них тебе подойдет?
1: Ну, прежде всего я смотрю, конечно, чтобы парень был симпатичный. Костик лапочка. Толик такой милый. Ну, а Миша вообще красавчик, только странный какой-то. Говорит, что внешность не главное.
0: Да, конечно, не главное.
1: Не перебивай, это еще не все. Так вот, дальше я смотрю, есть ли у парня отдельная квартира, машина, работа хорошая. Костик, он в американской компании работает и живет в центре. А Толик вообще топ-менеджер. У него такая крутая машина. У Миши какой-то, ну, какой-то бизнес с отцом, не знаю точно. Хотя он странный какой-то. На метро ездит и про свою зарплату ничего мне не рассказывал.
0: Надя, ну это все про деньги, а как же любовь?
1: Я девушка практичная, а в условиях современной жизни, кризиса, это вообще принципиальный вопрос. А любовь можно легко измерить.
0: И как-то интересно.
1: Дорого не только внимание, но и подарок. Это мой личный опыт. Вот Костик вот мне телефончик купил, Толик ноутбук, а Миша странный какой-то. Ничего пока не подарил, только стихи пишет. Кому нужны его стихи?
0: Ну ладно, Надя, про материальную сторону я все понял. Это все хорошо, конечно, там подарки, клуб, рестораны. Ну а как же характер? Ну вот такой вот тебе простой вопрос. На кого из своих поклонников ты можешь положиться в беде? Кто из них первым откликнется, чтобы помочь?
1: Ну, месяц назад мама лежала в больнице, и мне нужна была помощь. У Толика каждый день были совещания допоздна. Костик на второй день в командировку укатил. А Миша странный какой-то. И продукты в больницу привозил, и мне помогал, и с мамой подружился. Даже веселил ее, чтобы ей не грустно в палате было. Получается, что Миша.
0: Скажи, а кто из них будет тебя утешать, если ты будешь расстроена?
1: Вот на прошлой неделе был такой день. Ужасный день. Каблук сломала, на работу из-за этого опоздала. От начальницы нагоняй получила. Вечером с мамой поссорилась. Ну и что ты думаешь? Да Толика, как всегда, не смогла дозвониться. Все время была занята. Костик сказал, наплюй, все ерунда, поехали лучше в клуб. А Миша вот странный. Представь, полчаса мои жалобы слушал, потом еще полчаса успокаивал. Опять получается, что Миша.
0: И последний вопрос тогда. Кто из них за тебя молится?
1: Молится? Ты что, Гриша, они же неверующие. Костик говорит, что вера для слабаков. А Толик все книжки по философии перечитал. Он знаешь, сколько знает? А Миша, он...
0: Это который странный такой?
1: Да не странный он никакой совсем. Он единственный, кто всегда рядом, когда мне нужна помощь. Или когда грустно, или я не понимаю, что происходит в моей жизни. Гриш, кажется, я знаю, кого выбрать.

Он похож на мудрого смотрящего сверху грифа, вникающего в суть вещей, читающего на санскрите. К нему в дом приходят дети со старыми лицами, все потерявшие и всего лишившиеся. Они хотят лишь одного – новые лица, чтобы снова по-детски жить, радоваться и веселиться. А у него есть опыт и желание помочь. Нужно лишь немного, чтобы чей-то блудный сын или чья-то непутевая дочь осознали свое бессилие в этом отрезке пространства и времени, доверились Богу и тем, кого Он посылает. А они, являясь носителем семени радости, смогли взять он их за руку и отвести от привычной гадости.

0: Время подумать.
1: Прежде чем обратимся к Писанию, напомню нашу сегодняшнюю тему. Лейтмотивом, так или иначе, сегодня была экономия. С экономией сталкиваются очень многие. Надо бы только определиться с теми эмоциями, которые мы при этом используем. Экономия, она ведь может быть разной. Экономия, экономии рознь. Это может быть вынужденная экономия, и вы при этом грустите, вам при этом некомфортно. Это может быть экономия из мудрости. Вы достаточно умный, расчетливый в хорошем смысле человек. Вы понимаете, что что-то нужно, без чего-то можно и обойтись. Вы понимаете, что иногда лучше не следовать сиюминутным порывам, а придержать свои финансовые активы при себе. Ну и, конечно, трагический вариант экономии – это экономия-болезнь, экономия-невроз, и душок от этой экономии такое скряжничеством попахивает, плюшкинизмом гоголевским. А в себе самом каждый человек, наверное, чуть ли не все трети компонента экономии может найти. Причем очень часто ведь нет прямой зависимости от заработка и достатка человека. Человек может быть очень богатым, но при этом скрупулезно экономным. И подтверждение тому мы сегодня обсуждали. В то же время человек может быть невысокого достатка, но, что называется, широкой души, и таким образом устрояет свой дом, что и свои дети накормлены, и соседские заодно, забежавшие попить, тоже накормлены. Если говорить о русскоязычном населении планеты Земля, а именно для вас мы вещаем, в большинстве своем все знают, что такое 90-е. Это такое именно нарицательное, да? Исторический период, получивший нарицательное имя – 90-е. И почти все мы так или иначе родом оттуда. И оттуда этот шлейф, когда проезд на общественном транспорте дорожает на 2-3 рубля, а у тебя там чуть ли не холодный пот по спине, потому что ты понимаешь, что надо пересматривать, перекраивать весь свой бюджет. У тебя и так-то был всегда выбор, пирожок или маршрутка. А тут выбор становится еще затруднительнее. У нас есть такая некая, наверное, историческая наследственность. Мы очень трепетно относимся к изменению финансового фона, скажем так, и очень тонко чувствуем финансовое напряжение. А оно в воздухе, безусловно, витает, потому что умные люди, мыслящие люди понимают, что когда в телевизоре отчитываются, что какие россияне молодцы, они стали больше налегать на ЗОЖ и меньше есть мясо, на самом деле мыслящие люди, конечно, понимают. Все это не говорит о том, что все резко ударились в ЗОЖ. Это говорит о том, что все меньше людей могут позволить себе купить мясо. Но все же на фоне этого напряжения, на фоне бесконечных историй от друзей, что вот там зарплату урезали, там зарплату уменьшили, там не срослось, там подорожало. На фоне этой негативной информационно-финансовой повестки у вас все равно есть право выбора, как на эту повестку реагировать. И, конечно, идеалом для нас с вами, примером для подражания, кто и что может быть? Ну, конечно, Библия. По мне, так на все финансовые вопросы ответил апостол Павел в послании к Тимофею, в первом послании к Тимофею. Каждый раз, когда

0: не говорит о том, что нужно отказаться от всех благ жизни. Это не говорит о том, что нужно срочно перестать мечтать и чего-то хотеть, в том числе и материального. Нет. Это говорит о том, что даже если сейчас чего-то нет, вы не обладаете чем-то, чем хотели бы обладать. Может быть, вы и жизнь проживете, так и не заобладаете чем-то желаемым. Это не препятствие к тому, чтобы проживать благочестивую и довольную жизнь. Ну, нет и нет. Кушать есть что сегодня? Есть. Одеты же вы во что-то? Вы же не голые сейчас? Уверена, что нет. Все, пазл сложился. Значит, у вас сегодня нет поводов быть недовольным. Все хорошо.
1: Вы подумали? А мы сказали. Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Евангелие от Матфея.
1: Тогда фарисеи пошли и совещались, как бы уловить его в словах. И посылают к нему учеников своих с иродианами, говоря:
2: «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и истинно пути Божию учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо. Итак, скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет?»
1: Но Иисус, видя лукавство их, сказал:
3: «Что искушаете меня, лицемеры? Покажите мне монету, которую платится подать».
1: Они принесли ему динарий и говорит им:
3: «Чье это изображение и надпись?»
1: Говорят ему:
2: «Кесаревы».
1: Тогда говорит им:
3: «Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие — Богу».
1: Услышав это, они удивились и, оставив его, ушли.
4: Вы слушаете «Свободное радио».

0: 100 нескучных историй. Помилование. К императору Наполеону пришла мать одного солдата, осужденного им на смерть, и просила о помиловании. «Он осужден по справедливости», — сурово сказал император.
1: «Да, ваше величество, но я пришла просить не справедливости, а милости».
0: «Ваш сын не заслужил милости».
1: «Государь», — тихо сказала мать, — «милость не заслуживается, милость оказывают, поэтому я и прошу о помиловании».
0: Эти слова глубоко тронули сердце Наполеона, и преступник был прощен. Исходя из библейских стандартов, мы все виновны пред Господом и не заслуживаем ничего, кроме наказания. Надеяться можно только на Божью милость. Но чтобы ее получить, нужно в смирении обратиться к Богу. Вот как эта женщина из прочитанной истории обратилась в смирении к императору. И слова нашей молитвы могут быть примерно такими. «Господи, я знаю, что заслужил Твой гнев и суд. Я грешник, достойный ада. И мне никак не искупить своей вины. Но Библия говорит, что Твой святой Сын Иисус Христос взял мои грехи на Себя. Вместо меня Он понес наказание. И потому я надеюсь на Твою милость. Прости меня, очисти и измени. Помилуй меня ради Христа, моего Спасителя».

0: Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Кто как мудрый? И кто понимает значение вещей? Мудрость человека просветляет лицо его, и суровость лица его изменяется. 8.1. Первый стих 8 главы можно было бы отнести к предыдущему отрывку, учитывая продолжающуюся тему мудрости. Но она так или иначе проходит через всю книгу. Вопрос, кто мудр, весьма уместен после того, как Соломон выяснил, что мудрый человек – крайне редкое явление под солнцем. 7.28. Кто знает значение вещей? Действительно, немногим дано понимать подноготную человеческого бытия. Большинство видят только фасад и не хотят заглядывать за него. Я вот, например, рад тому, что моя машина едет, но мне неинтересно знать почему. Я способен открыть капот, на этом мои познания об автомобиле заканчиваются. Однако это не мешает мне пользоваться им в свое удовольствие. Таким же образом большинство относится к вопросам устройства мира. Зачем, думают они, интересоваться, как работает кнопка, если на нее можно просто жать и получать результат? Во многих бытовых ситуациях это вполне оправдано. Но если речь идет о вечных ценностях, то подобное добровольное невежество может очень дорого стоить. Чтобы понимать значение вещей, то есть уметь давать верное истолкование тому, с чем сталкиваешься, нужно разбираться в том, что происходит под капотом жизни. А для этого надо быть в курсе законов, по которым функционирует нравственное естество человека. В законах устройства мира, сев и жатва, причины и следствия, и, что очень важно, Божьего закона, отражающего его характер. К примеру, один видит в непослушании ребенка невинное баловство, ребячество, обычное поведение, естественным образом вытекающее из возрастных особенностей. Другой видит еще неокрепшие росточки греха, пробивающиеся из глубин сердца, рожденного в бунте против всемогущего. Каждый будет реагировать в соответствии с истолкованием увиденного. Истина в том, что мы не можем объяснить правильно ни одного явления жизни без откровения. Речь не идет о некой форме гностицизма с его якобы тайным знанием для приближенных. Я говорю о Библии, которую можно купить в любом книжном магазине нашей страны. Только она может открыть глаза на реальность, как уже было сказано ранее. С помощью истины слова духовный судит обо всем. 1 Коринфянам 2:15. Также Соломон упоминает здесь эффект, который оказывает на человека мудрость. Это своеобразный отпечаток, внешнее свидетельство внутреннего изменения. Мудрость меняет выражение лица, потому что прежде производит перемены в сердце. В данном случае речь идет о некоем дружелюбии, мягкости, спокойствии, запечатленных на челе мудрого.
1: У свободного есть голос и есть сердце, есть руки, чтобы держать микрофон, и даже ноги, чтобы прийти в дома людей. И это все вы, наши слушатели и наши друзья. Сейчас нам очень нужна ваша поддержка, ведь только так «Свободное радио» продолжает свое вещание. Если вам близко то, что делает «Свободное», зайдите на сайт «свободное.медиа» и нажмите кнопку «Поддержать». Пусть голос истины звучит громче.

0: Петр Мамонов. Можно ведь не верить в Бога, а жить по заповедям? Можно. Но елка в лесу стоит красивая, шишками, пахнет прекрасно, тень дает. Но Царство Божие не наследует. Так и человек, который в Бога не верит.
1: Всем привет! Это Андрей Стародубцев. В спорте или любом другом преодолении есть понятие «второе дыхание». В момент, когда давление кажется превосходящим все силы, перед тобой встает выбор – сдаться и все бросить или приумножить усилия и продолжить двигаться. И, пробуя второе вопреки ощущениям, ты вдруг обнаруживаешь, что на тебя обрушился поток новых сил. Я верю, что сегодня такой момент настал для свободного радио. Если вместе мы приложим усилия веры, если продолжим движение вопреки давлению, все необходимые ресурсы придут. Свободное радио нуждается в финансовой поддержке каждого слушателя и каждой церкви. Помогите нашему голосу, провозглашающему истинные Евангелия. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: Атмосфера ободрения. Каждый раз, приходя в фитнес-центр, я получаю ободрение. В этом месте меня окружают люди, которые хотят укрепить здоровье и натренировать тело. Плакаты на стенах призывают участников не судить друг друга. А еще там всячески приветствуется взаимная поддержка словами и делами. Замечательная иллюстрация того, какой должна быть жизнь в духовном плане. Те из нас, кто пытается войти в форму и вырасти в вере, иногда чувствуют себя ущербными по сравнению со зрелыми христианами, до которых им еще расти и расти. Павел дает короткий, но емкий совет. «Увещайте друг друга и назидайте один другого». Верующим в Риме он писал: «Каждый из нас должен угождать ближнему во благо, к назиданию. Вспомним, как добр и снисходителен к нам Небесный Отец, и будем проявлять доброту и снисхождение к людям в словах и поступках. Давайте принимать друг друга и доверять свой духовный рост действию Божьего Духа. Будем создавать атмосферу ободрения для братьев и сестер во Христе, которые также хотят возрастать в вере. Господь, помоги мне сегодня ободрять тех, кого я встречу. Направь мои мысли и слова, чтобы не огорчать, а поддерживать людей в стремлении к Тебе и жизни в Твоей любви».
1: В пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите «Новый день» с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: Евангелие от Матфея.
1: Вы слушаете другую притчу. Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Виноградари, схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец послал он к ним своего сына, говоря,

0: постыдятся сына моего». Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу: «Это наследник, пойдем убьем его и завладеем наследством его». И, схватив его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями?
1: Говорят ему:
2: «Злодеи всех предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои».
1: Иисус говорит им:
0: «Неужели вы никогда не читали в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Это от Господа, есть дивно в очах наших. Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его. И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит».
1: И, слышав притчи его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит, и старались схватить его, но побоялись народа, потому что его почитали за пророка.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Страх Господень. «Да не завидует сердце твое грешникам, но да пребудет оно во все дни в страхе Господнем». Книга Притчи, 23 глава, 17 стих. Сатана всегда рисует греховную жизнь волнительной и приятной. Если вы примете эту картину как настоящую, то легко завидовать тем, чья жизнь полна греховных удовольствий. Но нам следует заглянуть дальше. Вам нужно сравнить конечный результат жизни в грехе с конечным результатом праведной жизни. Жизнь может закончиться смертью и вечным отделением от Бога, или она может быть вознаграждена вечной жизнью с Богом на небесах. Вместо того, чтобы завидовать грешникам, сказано в этой притче, нам следует ходить в страхе Господнем весь день. У некоторых неправильное понимание греха Господня. Они думают, что это тот же самый страх, который сжимает ваше сердце, когда вы внезапно видите полицейскую машину с мигалкой в зеркало заднего вида, но это неправильный страх. Правильный страх — это тот, который вы почувствовали бы, если бы вам нужно было сказать речь перед президентом страны. Вы бы думали, отглажен ли мой пиджак, подходит ли моя речь. Если бы мы испытывали благоговение стоять перед президентом, насколько больше должны мы благоговеть в присутствии Бога, который сотворил Вселенную? Мудр тот человек, который боится Господа и поэтому живет жизнью, угодной ему. Отец, помоги нам иметь достаточно мудрости, чтобы заглянуть вперед, чтобы увидеть, куда ведет нас этот путь. Дай нам мудрость отвернуться от нашего греха и посвятить своей жизни следованию за Христом. Во имя Его мы молимся. Аминь.
1: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

Как-то раз я застала свою дочку-первоклассницу за странным занятием. Она что-то усердно старалась измерить в учебнике по математике при помощи кухонного ножа. Конечно, у нее ничего не получалось. Она злилась и расстраивалась, и в конце концов воскликнула: «Математика – это слишком сложно, у меня никогда ничего не получится». Тогда я решила узнать, что же, собственно, она пытается сделать. Оказалось, что нужно было сравнить длину отрезков. Тогда я дала ей обычную линейку, и проблема была решена. Сколько раз в жизни я сама восклицала: «Это слишком сложно, у меня ничего не получается», и была готова все бросить. И дом-то у меня недостаточно чист, и дети недостаточно воспитаны, ничего не получается. Но как-то раз я поняла, что, возможно, я просто меряю свою жизнь неправильной меркой. Вместо того, чтобы спрашивать, что я сегодня сделала, следует задать вопрос: а какой я сегодня была? И тогда я попросила Бога дать мне правильную линейку и показать Его критерии оценки. В послании к Коринфянам сказано, что мы, взирая на славу Господню, преображаемся от славы в славу, от Господня Духа. То, какими мы становимся каждый день с Божьей помощью, вот что имеет значение и говорит о нашем успехе в жизни. Мерьте свою жизнь правильной меркой. С вами была я, Екатерина Елутав, просто христианка.

0: Стих дня.
1: И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. Первое послание Иоанна, 5 глава, 14 стих.

0: Библейские чтения.
1: Приветствую вас, дорогие радиослушатели. В нашей жизни порой наступают периоды, когда мы ослабеваем в молитве. Чаще всего причинами этого становятся сомнения в действенности нашей молитвы. Конечно, не молитвы в целом, а именно нашей молитвы. Случается, что мы давно о чем-то просим, молимся, но ничего не происходит. Тут начинают подкрадываться мысли о том, что Бог не слышит, не хочет отвечать, или мы просим чего-то не того. Текст, которым я хочу поделиться сегодня, поможет нам укрепиться и возрастать в молитве. 1 Иоанна, 5 глава, 14 стих. И вот, какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. Дело не в наших заслугах или силе эмоций, а в дерзновении, свободном доступе, который у нас уже есть через Иисуса Христа. Дерзновение не означает дерзость или наглость, а свободу речи, открытость, отсутствие страха. В Новом Завете это состояние искупленного человека, который не прячется от Бога, как Адам, но имеет свободный доступ к престолу благодати. Мы не рабы, вымаливающие пощады, а дети, говорящие с отцом. Глагол «слушает» означает не физическое восприятие звука «слышит», а активное внимание и положительную реакцию «внемлет», принимает прошение. Конечно, важно учесть, что наше прошение должно совпадать с волей Божией. Стих снимает распространенный страх, а вдруг я прошу чего-то не того. Он говорит, что ключ не в угадывании секретного плана, а в том, что наши желания начинают естественно совпадать с тем, чего хочет Бог. Этот стих учит, что суть христианской молитвы не в попытке склонить волю Бога к нашей, а в дерзновенной уверенности, что наши прошения рождены из жизни во Христе и согласны с Его естеством. Дерзновение строится не на эмоциях или заслугах, а на том, что мы дети Божии, у которых есть доступ к Отцу. С вами был пастор Александр Золотов из Калининграда. Всем благословенного дня.
0: Свободное радио.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Книга Откровений, 21 глава, 5 стих. «И сказал сидящий на престоле, се творю все новое». Вот у меня ход логики, например, такой. Господь творит все новое. У него есть такое желание, возможность и способности. А мы с вами по образу и подобию, значит, творить новое можем и мы. И это очень важно помнить, осознавать, особенно тогда, когда забегались, засуетились, и нам наш бег по кругу не нравится. Но мы принимаем такую позицию, мол, а я не могу ничего изменить. Вот так складываются обстоятельства. Вот это все понятно. У всех у нас обстоятельства. Но все-таки давайте будем взрослыми. Ты можешь выйти из круга и сотворить со своей жизнью нечто новое. Потому что ты в Отца, а твой Отец умеет творить новое. Об этом говорит Писание. И ты тоже умеешь. Другой вопрос, что хорошо бы ко всему подходить с головой, не в горячке.
1: Новая музыка на свободном радио.

0: Радостная весть.
1: Выдержка из первого письма Иоанна.
2: Детки, пусть никто не собьет вас с пути. Тот, кто поступает справедливо, справедлив, как и он справедлив. Кто совершает грех, тот порождение дьявола, потому что дьявол грешит изначально. Для того и явлен был Сын Бога, чтобы уничтожить дела дьявола. Тот, кто рожден Богом, не совершает греха, потому что в нем живет его семя. Он не может грешить, потому что рожден Богом. Вот в чем проявляется разница между детьми Бога и детьми дьявола. Всякий, кто не поступает справедливо, тот не от Бога, как и тот, кто не любит своего брата. Потому что вот та весть, которую вы услышали изначально. Мы должны любить друг друга.
3: Свободное радио. Выбирай настоящее.

Взгляни на небо, там свобода, никем не познанная высь, Творца великого природа. Ты каждый день лишь смотришь вниз на суету и вечный голод, а небо шепчет: «Друг, вернись! Твоя судьба — небесный город!» Постой, не слушай, это ложь, что Бог не знает о страдании. Он испытал конвульсии дрожь, неся свой крест в любви и признании.

Он шаг за шагом создавал залог спасения для любого. Он на Голгофе все отдал и доказал, что нет другого. Вися в крови, дрожа от ран, в ладонях с острыми гвоздями, за нас молитву он шептал. И кровь

Твои страдания, каждый грех, вся зависть, ненависть и злоба, разврат, обман, надменный смех, болезнь, ведущая до гроба. В тот день все это было с ним, и вместе с ним же умирало. Последний вздох, нет больше сил, и сердце биться перестало.

Он все отдал, чтобы быть с тобой. Он обещал, и он вернулся. Весь ад и мрак закрыл собой.

Живешь, идешь, остановись, взгляни на небо, там свобода, ничем не познанная ввысь, Творца великого природа.

Друзья, привет! Вы наверняка заметили, что свободное радио — это не бизнес и не корпорация. Это просто люди, которые верят, что слово может изменить мир. Наверное, это напоминает маяк. Мы просто несем свет, который разрушает тьму. Каждый день. Но даже маяку нужно топливо. А это зависит только от вас. Поэтому я призываю вас. Зайдите на сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Станьте тем, кто поможет свету гореть дальше.

0: каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечное «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Зачем Богу человек? Бог самодостаточен и совершенен. Зачем на самом деле ему понадобилось создавать нас? Из одиночества? Но в трех ипостасях Бог не знает одиночества. И желание поставить на нас эксперимент? Но результат любого эксперимента ему известен заранее. Может быть, из жажды власти? Но в доказательствах собственной власти он не нуждается. Все эти гипотезы не соответствуют сущности Бога. Бог есть любовь. А любовь созидательна. Она создает, строит, развивает. Иначе говоря, творчество – это свойство любви. Бог создал нас не от недостатка, а от избытка.
2: Свободное. Свободное радио. Новая музыка на свободном радио.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: трубы звучит хвала.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: письма Павла христианам в Ефесе.
1: «Да будет благословен Бог, Отец Господа нашего Иисуса Христа. Это Он одарил нас в единении нашим со Христом полнотой духовных даров в небесных мирах. Он нас избрал в единении с Ним еще до сотворения мира, чтобы мы были перед Ним святыми и непорочными и жили в любви. Он нас предназначил через Иисуса Христа стать Его сыновьями. Вот Его цель и добрая воля. Так восхвалим Его за величайшую Его доброту, за дар, которым Он нас одарил через любимого Сына, кровью которого мы обрели в единении с Ним свободу и прощение грехов».
2: Ретро-музыка на свободном радио.

0: Опросы показывают, что уровень тревожности населения достигает максимальных значений. И это неудивительно. Каждое утро перед тем, как открыть новости, невольно съеживаешься. Тем не менее, Господь обещает нам удивительную силу для победы над страхами. Надеясь на Бога, мы сможем не бояться зла. Но такая надежда — не мимолетная эмоция. Скорее, это духовная дисциплина.
1: Привет! Это «Белые кирпичики». Вы слушаете на Свободном радио.

0: Воронкова Ольга. О, мой Господь, великий и святой, как Ты нашел меня в толпе земной, когда брела я в страшной темноте, Ты руку протянул ко мне, забрал меня из царства тьмы и зла, хотя во мне и не было добра, хотя во мне и не было любви, жила в грехах, не замечая их. Но Ты любовью сердце мне пронзил, как врач больную душу исцелил, чудесным светом разум озарил, на путь добра меня благословил. О мой Господь, великий и святой, я недостойна быть Твоей рабой, я недостойна, Бог, Твоей любви, я недостойна пить из рук Твоих живую воду, что с небес течет. Твоя любовь меня к Тебе влечет, Твои объятия так нежны и крепки. Я недостойна, Бог, Твоей руки, но Ты меня простил и оправдал, на белом камне имя написал, и в отчий дом Ты ввел меня, любя, сказал мне: чадо, я люблю тебя. Как мне постичь, Господь, Твою любовь, осмыслить Твою пролитую кровь? В смирении склоняясь к ногам Христа, я буду славить Господа всегда. Я буду славить Господа за крест, за милость Божью прямо до небес, за благодать, за верность, за любовь. Тебе всю вечность буду петь, Господь.
1: Твое радио. Свободное радио. Нам по пути.

0: Новый час на свободном.
1: Время довериться Богу. 12 мая 1820 года родилась Флоренс Найтингейл, которую часто называют «леди со светильником». Родилась Флоренс во Флоренции, в богатой аристократической семье, и получила блестящее образование. Она знала древнегреческий, латинский, французский, немецкий и итальянский языки, но свое главное предназначение видела в избавлении людей от болезней и страданий. В 20 лет Флоренс решила стать сестрой милосердия, но родители и близкие были категорически против такого решения. Профессия сиделки в Англии пользовалась тогда дурной славой. Но Флоренс была поистине счастлива, получив возможность посещать больных в течение нескольких месяцев в 1846 году, изучая организацию сестринского дела во время путешествия по Италии, Египту и Греции. В 1850 году она посетила институт диаконис в Кайзерверте в Германии, и это стало поворотным моментом в ее жизни. В октябре 1854 года, в период Крымской войны, Флоренс вместе с 38 помощницами, среди которых были монахини и сестры милосердия, отправилась в полевые госпитали сначала в район Стамбула, а затем в Крым. Благодаря тому, что Флоренс последовательно проводила в жизнь принципы санитарии и ухода за ранеными, менее чем за 6 месяцев смертность в лазаретах снизилась с 42 до 2%. Крымская война сделала Флоренс национальной героиней. Вернувшиеся с войны солдаты рассказывали о ней легенды, называя ее «леди со светильником», потому что по ночам с лампой в руках она всегда, как добрый ангел, сама обходила палаты с больными. В 1856 году Флоренс на собственные средства поставила на высокой горе в Крыму над Балаклавой большой крест из белого мрамора в память о солдатах, врачах и медсестрах, погибших в Крымской войне. В 1912 году Лига Международного Красного Креста и Красного Полумесяца учредила медаль имени Флоренс Найтингейл, самую почетную и высшую награду для сестер милосердия во всем мире. А день рождения Флоренс Найтингейл, 12 мая, стал отмечаться как Международный день медицинской сестры.
2: След в истории.